0: Ярске это завтрак чемпионов. Это 4 августа, вторник. Как вы?
1: Я хорошо. Я что могу сказать? Сева Бельмасов хорошо. Здесь.
0: Все, вот Игорь, вы думаете, я вот к вам на вы, да?
1: Юль Павловна.
0: Ну хорошо, конечно, я тогда конечно, тоже здесь. Да. Ребят, вот вообще я, знаешь, услышала такую историю, что август для некоторых людей это какой-то уже период отчаяния. Я не понимаю, почему мы до сих пор эти стереотипы не начинаем рушить. Это было периодом отчаяния, когда мы еще в школу ходили. Ну потому что впереди 1 сентября целый год учебы, а теперь мы люди с вами свободные.
1: Период отчаяния, я думаю, что это прям сентябрь, знаешь, вот как, когда первые уроки начинаются, особенно такой первый вводный урок, ты приходишь.
0: Хотя, мне кажется, первые уроки, они наоборот как-то с радостью проходят, а вот во второй день ты уже понимаешь, что осталось...
2: Останусь... Пеплом на щеках останусь по пламенем глазам.
0: Ни к чему ни в коем случае вас не призываем. Просто если вы немного огорчены, то сегодня день рождения шампанского.
1: Ой-ой-ой, можно хотя бы детского?
0: Можно, да, перляж можно устроить. Ну, если вы понимаете, о чем я.
1: Или сображ. Да? Ну вот, смотрите, какие мы эрудированные. Это завтрак чемпионов все-таки.
0: Кроме того, сегодня день одиноких работающих женщин, которые вообще понимают всю суть этой жизни и тленность бытия. Поэтому, девчонки, вы там держитесь, вы там не раскисайте, потому что, мне кажется, ты когда чувствуешь, что ты одинокая, работающая и вообще всемогущая, да ты, ну... Блин, мне кажется, на ноги этот мир поставить точно сможешь.
1: Абсолютно точно. Позвольте себе сегодня и крем, и креман, и вообще и креманку на маску.
0: Вот, тоже хорошо. Поэтому, ну, годные советы от Севы Бельмасова подъехали. Обязательно в течение эфира сегодня поболтаем о них в том числе. Начинаем этот день вместе с вами. Надеюсь, делаем это энергично.
3: Красноярск FM.

0: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Всем доброе утро и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот так вот, да, вы нас обычно слушаете? Ну нет, конечно, это «Завтра чемпионов», вы нас слушаете внимательно, интересно, потому что новости-то у нас нетривиальные. Новый Человек-паук вышел уже во всем мире, там обсуждается это все. Но, ты знаешь, кто-то уже получил, так сказать, по головушке из-за этого Человека-паука. А именно, один из парней, который пришел в кинотеатр в Аргентине, который уже смотрел фильм до этого, начал кричать спойлеры, то, что произойдет.
1: Ой, да. Боже, не люблю таких людей. Которые, ой, ты смотрел вот этот фильм? Там, кстати, главный герой, Паук.
2: Вот, да, да, да.
1: Зачем?
2: Вот. А фильм-то, причем интересный, да? Муму. Там, про собаку уже. Ну ладно. Ну, Человек-паук, да? То есть в этот момент, в общем-то, зрители рядом не выдержали и начали вот надавать, решили тумаков этому парню аргентинскому.
1: Сначала закидали его вкуснейшим карамельным попкорн, да, надеюсь, нет?
2: Ну, да. Может быть, это был его план. Еще колу кидайте. Вот. А потом они так вот присматриваются, да, из кинотеатра вот уже так, ну, знаешь, начинают его выгонять. Смотрит, а это Лионель Месси, он в США уже посмотрел раньше ведь этот фильм.
1: О, боже мой. Не, ну ладно, если бы это был сам Человек-паук. Ну, я имею в виду главный герой.
2: Да, Том Холланд.
1: Как бы тогда было бы как будто бы простите. Я такая, о, господи, Том, простите, извините, пожалуйста. А слушай, у меня недавно, значит, попалось в рекомендациях, попался, такой рилс, когда молодожены в том числе делали гендер пати. И видеограф все это дело снимает на видео, а фотограф говорит: ребят, вы сейчас стоите вот перед дверью, да, давайте займите красивую позу, а потом давайте вот так вот мы открываем двери, и там вот розовые шары. И она, прикинь, прокололась, а сама не поняла. То есть она выдала пол ребенка.
2: Это
1: вот таким
2: обидно.
1: Вот образом.
2: Поэтому я на гендер-пати никогда не знаю заранее, какой пол ребенка.
1: Ну, потому что, да, здесь как будто бы совершенно случайно может что-то вылететь, и потом обидно. Но самое, мне очень понравилась реакция этих ребят, которые начали очень сильно смеяться. Они говорят, да, да, у нас будет девочка. В комментариях люди начали бубнить, вот, нанимайте, никого попало. А мне кажется, вот это как раз то самое нетривиальное гендер-пати. Вот когда они бы открыли дверь и увидели розовые шары, вот такое гендер-пати было у многих.
2: Вот.
1: А когда вам фотограф говорит, вы сейчас откройте, там розовые шары. Вы такого не ожидаете.
2: Они открывают, а там синие, прикинь.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
2: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
3: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
4: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
8: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
1: Доброе утро, Александр. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Toyota Prius Alpha. Владею с 2020 года и как бы пересаживаться на другие автомобили. Что бы посоветовали?
2: Я думаю, что вы будете, если и обновляться, то, скорее всего, также в плане гибрида будете уходить. Сейчас пока как бы гибриды интересные есть и у Honda, и у Nissan есть еще такие версии типа электричек, знаете, там. Prius на самом деле бронебойная тема. Поэтому я думаю, вы еще покатаетесь на нем. Да, это, конечно, не супер в плане комфорта, но в плане вместимости за свои деньги и технологичности, экономии даже, если ты спокойный водитель, реально рабочая. То есть, если мы рассматриваем автомобиль, который тебе сэкономит и рубль, как говорится, и меньше хлопот доставит, то это лучшее решение. Пока. Для меня точно. Что касается различного рода...
1: Прокатился. Ага.
2: А сколько вы прокатились?
1: 110 тысяч.
2: Ну, 110 это вообще начало истории. Чего
1: я,
2: же вы так
1: я прям... поменял только линки два раза и колодки один раз, и все.
2: Ну, в дальнейшем, при еще там нескольких годах эксплуатации в нашем климате, нужно будет сегментарно с батареей посмотреть, что происходит. Но там это все не космических денег стоит. И, наверное, я думаю, вы еще годик-полтора покатаетесь. Надо посмотреть, что будет вообще с эволюцией азиатских гибридов, в том числе и японских. Если какой-то интересный вариант в ваши деньги попадется, надо брать. Я думаю, что это будет либо другое поколение того же Приуса, либо уже чуточку побольше. Допустим, там вот у меня товарищ с Приуса пересел на гибридный Lexus. И спокойненько себе ездит дальше. Без гибрида он себе теперь жизнь не представляет.
1: Я вот рассматривал либо Corolla Cross на следующее, либо Хорька тоже гибридного.
2: Хорек. Однозначно, Хорек, голосуем, руки подняли, спасибо, все, решено.
1: Ага, спасибо вам.
2: Спасибо и вам, удачи.
3: Есть вообще вопрос у меня, Саш, хочу я менять машину все-таки и смотрю на...
2: Опять
3: хочу менять машину, смотрю на Тайрон, Volkswagen, смотрю и вот вижу 1.4 двигатель, вижу передний привод, вижу робот и приемлемую цену.
2: Ну и что тебя конкретно пугает в этом? Меня вот ничего не пугает, я уже ко всему готов. Скажем так, если мы подбираем какие-то варианты, которые при всей вот этой расстановке, ограничениях и так далее еще и едут, то варианты типа Тайрона, еще чего-то, это интересная тема. Таусы тоже интересная тема. Тару сейчас вот девчонкам затаривают. Но цена вопроса достаточно серьезная. И возвращаясь к нашей теме разговора, готов ли ты к такой ремонтопригодности и что у тебя за ваг-групп в голове постоянно сидит? За эти деньги ты супер-шоколадного японца себе возьмешь, вот мы только что обсуждали, который будет ехать, экономить и не жрать мозги тебе в сервисе. Ну, окей. Хотим мы купить Volkswagen, тогда, извиняй, 1.4. Вот как бы и, собственно, все. Ну, из Китая можно еще посмотреть что-нибудь.
4: А, можно теперь я задам вопрос?
3: Конечно,
4: вот нашего слушателя.
2: Давай.
4: Александр, что скажете о GLM Grand, я так понимаю, 7-е поколение, да? 7.
2: Ну, я скажу так, что вот, допустим, те же Preface и еще что-то, они мне понравились. Но вот M Grand у меня как-то дружба не сложилась. Началось вот это. Тут огрехи в управлении, там не так закрывается, тут не то едет. Честно, мне не так близка эта тема в плане именно эксплуатации на каждый день. Учитывая, что в данном случае я бы, наверное, все-таки для себя, если уж там надо сэкономить, смотрел бы суббренды этого производителя, которые выпускают плюс-минус такие же тележки, ну и спокойненько себе катаются. Но при этом теряют больше, конечно, на вторичном рынке. Я бы, наверное, все-таки подкопил и брал уже что-то поинтереснее. Хотя знаю людей, которые исключительно там вот мне нужен там Атлас или мне нужно то. Да, пожалуйста, ребят, ну вперед. Только вопрос, насколько вы готовы потерять на вторичном рынке, либо готовы эксплуатировать как-то так уже без гарантий и тому подобные вещи. Но, опять же, возвращая возвращаясь к вопросу о том, что из себя представляет китайский автомобиль, например, 2020 года, и автомобиль, который мы получаем сейчас, это две большие разницы. Да, это более-менее стабильная тема в плане денег. Но, опять же, вы будете его продавать на любителя. Он не такой интерактивный, супер там какой-нибудь классный и так далее. Чаще всего берут в основном из-за того, чтобы сэкономить, потому что там были на М-грантах, семерках... моторы, по-моему, 1.8 на механике. Вот только ради этого. И все. Спасибо за вопросы. Время у нас вышло. Благодарю за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
0: Завтрак чемпионов. Утреннее шоу на 96.2 FM.

0: Реклама.
1: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
2: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
5: О, а это что за кнопка?
6: А сколько он ест?
5: А он точно самый безопасный?
6: Он и это может?
7: Да ну, не верю.
2: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
8: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
2: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
8: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.

0: 45. Ульяновский 4D.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Забота о здоровье ваших зубов начинается еще задолго до похода к стоматологу. Но иногда совершенно неожиданно появляются они – кариес, воспалительные процессы, поврежденная эмаль. В этих случаях действовать нужно незамедлительно. В стоматологической клинике «Практика» при борьбе с кариесом вместо обычной пломбы можно поставить керамическую вкладку, а реминерализирующая терапия, фторирование и герметизация предотвратят размножение бактерий, закрепят результат и сохранят природную белизну эмали. Доверьте здоровье своих зубов докторам в стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро, большой привет. В Нью-Джерси, значит, полицейский решил очень оригинально штрафовать тех, кто пользуется телефонами за рулем. Наши полицейские, я думаю, должны взять на вооружение. Как минимум, это очень комично.
2: Давай, давай.
1: Как максимум, это максимально странно.
2: Интересно, вот короче, так, я предположу, как штрафовать необычно? Может быть, он им смс-ки отправляет?
1: Кстати, можно. Но видишь, они летят на большой скорости, тут как бы не успеешь, как будто бы.
2: По аирдропу, знаешь, у них так включен, он там раз, вам пришел штраф. Они так, о, ничего себе.
1: То здесь выигрывают владельцы андроидов все-таки, да, я так понимаю. В Нью-Джерси коп притворился кустами, чтобы ловить водителей с телефонами за рулем. То есть он себя, на себя костюм кустика надел. На самом деле стоит рядом с деревом, в принципе, как будто бы на скорости его ты и не различишь. И он фиксировал нарушение, а его уже коллеги останавливали машины и выписывали штрафы. Представляешь, к себе такой человек, дерево движется.
2: Ну, сейчас ты расскажешь. Мы знаем, что у нас пол ГАИ слушает уже. Здравствуйте, если что, ребят. А, это вот это Нью-Джерси, да? Понятно, что вот что-то новенькое. Но, мне кажется, используют методы такие достаточно олдовые, старые. Потому что такое у нас уже, ну, нас не удивить таким, правда же?
1: У нас тоже нас удивить.
2: Прятались в кустах у нас.
1: Ну нет, но прятаться в кустах одно. Вот надевать на себя костюм — это другое. Хотя, в принципе, вот сотрудники зоопарков не у нас, конечно, а в Европе, они частенько проводят такие учения. Допустим, один одевается в костюм тигра, и другие пытаются его усмирить, как они бы усмиряли настоящего тигра.
2: А этот полицейский, скорее всего, в детстве вот играл в каких-нибудь пьесах как раз-таки дерево. Знаешь, он такой, типа, у меня театральное прошлое богатое.
1: А родители говорили, ну наш-то артист.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с губернатором Михаилом Катюковым понадеялся, что строительство метро в Красноярске завершится, цитата, «в наше время». Глава региона, в свою очередь, заявил, что готовность объекта составляет 33%, и новая стоимость строительства сейчас рассчитывается. Президент отметил, что деньги на проект есть, но ключевой вопрос в определении окончательной цены со стороны подрядчиков и госэкспертизы. Катюков сообщил, что сложности в строительстве есть, но над ними работают. Сейчас специалисты рассчитывают новую стоимость метро, и есть шансы завершить главный недострой Красноярска в ближайшее время. Об этом сообщают НГС-24. Российское посольство в Риме обвинило Украину в организации теракта в Москве, заявив, что киевские власти хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, и показать, что они тоже могут стать жертвами. Это первый официальный комментарий Москвы, указывающий на причастность Украины к взрыву на Кудринской площади. Украинская сторона пока не комментировала теракт. Об этом пишет «Контекст». Мобильные операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. Об этом сообщает «Коммерсант». С сентября 2025 года действует закон, обязывающий юридических лиц маркировать свои вызовы. За услугу взимается плата от 30 до 50 копеек за каждую попытку звонка. Эксперты отмечают, что это делает дешевый телефонный спам экономически невыгодным, смещая спрос на белые колл-центры. А для операторов появляется новый источник дохода. При этом исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков заявляет, что мобильные операторы незаконно переводят массовые звонки на автоответчик, чтобы зарабатывать на интерконнекте. Об этом пишет «Контекст». Жители красноярской многоэтажки в Южном берегу заметили на фасаде дома летучих мышей. Как объясняют специалисты Краевого Роспотребнадзора, летучие мыши выходят к людям ежегодно в конце лета и начале осени. Причина – приближающиеся холода и подготовка к появлению потомства. В ведомстве предупреждают, трогать и ловить животных категорически нельзя. Они могут быть переносчиками бешенства и других инфекций. Если контакт все же произошел, нужно тщательно вымыть руки с мылом, а в случае укуса и попадания слюны на поврежденную кожу немедленно обратиться к врачу, пишет Ньюслаб. В Красноярске до конца года отремонтируют 3 детские библиотеки. Обновление затронет Лука-Муре в центре, филиал имени Маршака в Северном и библиотеку в Березовке, где ремонт пройдет впервые за 70 лет. В учреждениях заменят инженерные сети, установят новые окна и двери, обновят книжный фонд. В Лукоморье хранилище превратят в просторные залы, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно облачно, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха плюс 30, скорость ветра с порывами до 6 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Бонджорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 8 часов и 5 минут. Это завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
2: И Сева Бельмасов. Доброе утро всем.
1: Слушайте, у нас вчера было повторение мема. Армянская кортеж-машина, лимузин, 5 геликов, 16 рейндж-роверов.
2: Да, вот так вот вы катались. И заправить самое главное было чем, понимаешь?
1: А как приятно смотреть на цены там. Да. Владимир Владимирович, пожалуйста, ну, приезжайте почаще. Нам такое очень даже нравится. Не знаю, встряли ли вы вчера в какую-нибудь пробку. Я, да, вечером где-то в половину девятого уже ехала по Николаевскому мосту. Угу. Пыталась свернуть вот, ну, на Дубровинского. Поняла, что бесполезно. Мы простояли в пробке, потом просто начали сдавать все задом. Ну и выезжать, собственно, на мост и дальше там в сторону Свободного проспекта. Как бы понять, простить, те люди, которые гундят, вот там президент какой-то страны ездит на велосипеде. Ну, ребят, давайте как бы вот будем в нынешних реалиях,
2: ну,
1: жить и смотреть правде в глаза. Ну, какой велосипед?
2: Только я могу ездить на велосипеде.
1: Вот.
2: И Шварценеггер.
1: А он тоже, да? Ну, мне кажется, вообще, на чем он только не ездит? И на ком?
2: Да, да.
1: На самом деле, вчера Владимир Владимирович прилетал на финал «Большой перемены». Я думаю, это был не единственный, конечно, повод. Но он как феерично принял участие в церемонии закрытия, а «Большая перемена» — это такой всероссийский конкурс. Он проходит в Красноярске для таких юных участников. В общем, Владимир Владимирович вышел на сцену, и ему кто-то пасанул мяч футбольный. Он отбил его парочку раз.
2: Вот, возможно, даже это просто случайно, да? Какой он хороший пас дал.
1: Ну, мне кажется, да.
2: Может быть, у нас и Енисей подучится и выйдет в премьер-лигу.
1: Причем, если посмотреть, он настолько невозмутимо это делал. Он так, опа, раз,
2: играючи.
1: Опа, два, Да, в общем, действительно, приехал к нам наш президент. Мы, собственно, после Иркутска как будто бы ожидали такого, но до конца, ну, не понимали, кто это будет. Ребят, круто, что его провезли вот только по отремонтированным дорогам.
2: Да.
1: Исключительно.
2: Исключительно.
1: Да. Ну, а как иначе?
2: Но мы по этим же дорогам будем ездить.
1: Ну да, кстати, может быть, делайте такой вывод. Друзья, мы начинаем этот день. Сегодня вторник, 4 августа. Просыпаемся вместе с нами. Поехали.
3: Завтрак чемпионов!

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEMI.
5: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 2-300-919.
9: ООО «Тифснайкер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
10: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. Here we go.

0: 8:15 в Красноярске. Доброе всем утро. Сева Бельмасов.
1: Юлия Майнгард.
0: Ребята, представляете, ну вот оно случилось. Я все. Короче, официально меня можно, я не знаю, в какие ряды меня можно зачислить, но однозначно в ряды тех людей, которые такие внезапно. Хочу дачу. Это как мужчина лет так 40. Хочу мотоцикл.
1: Да.
0: Я захотела дачу, и прикиньте, она у меня вчера появилась. Вот серьезно, это не то, что я там себе на карте желаний ее замечтала. Или я могу сейчас, конечно, говорить, что, ребята, мысли, фантазии, они, конечно, реализуются. Но вообще, на самом деле, для меня это было абсолютно случайно. Мы знаем, что сейчас наблюдается такой достаточно сильный бум. Молодые люди массово полюбили дачи.
1: Абсолютно вот точно. Агрономию.
0: Примерно о загородном доме мечтают, ну, в среднем так 80% молодых людей.
1: Да.
0: А мы же молодежь еще, правильно? Все. Говорят, что, во-первых, на первом месте стоит желание отдохнуть, скорее всего, такой цифровой детокс себе устроить. Эстетика, вайб, вот именно, знаешь, такой старенькой дачи,
1: да.
0: Это тоже все сюда. Удаленная работа, потому что кто-то может жить на этой даче, ну и, собственно, вот тянет к земле. Я реально почувствовала это этим летом. Думаю, почему бы и нет? Если раньше я отнекивалась, что да никогда, мне это вообще не нужно. Вчера совершенно случайно мне, ну, реально перепало родовое гнездо.
1: Вот. Ну, но все хорошо, правильно?
0: Все просто Сева, отдали. Все очень хорошо.
1: Все очень хорошо. Уже все посажено. Огурцы растут,
0: вот
1: помидоры.
0: Вот именно, что там абсолютно
1: полоть
0: все.
1: Не надо.
0: И как бы и рады те, кто уже туда не может есть, такие, ну, наконец-то. Это знаешь, как, типа, ну вот, займетесь там. Хорошие руки.
1: Ну, скоро ждите выездную студию с дачи Юли.
0: Слушайте, я действительно поняла, что, ну, как бы хочется уже там нет-нет, ну, там, горошек какой-то посадить.
1: Ну, все, и петрушечку.
0: Что со мной? А я еще и на Джим Бисквит могу сходить, если что.
2: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Зарядись энергией с «Жили Ситирей». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Ситирей». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
6: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
5: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
6: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов». На 96,2 FM.
1: Половина девятого в Красноярске. Мы разбираем дорожную ситуацию. От Яндекса 3 балла.
2: Да, и неспроста, потому что на правом берегу у нас улица Щерца, Мичурина. Они действительно затруднены, особенно в пересечении этих улиц. Мичурина затруднена в обе стороны, да. Перемещаемся мы ближе к Александра Матросова, Симафорной и 60 лет октября со Свердловской. Здесь у нас также из-за всем известного пересечения этих улиц есть пробка. Все.
1: Передвигаемся на левый берег. Здесь пока тоже, ну, практически все хорошо, за исключением второй Брянской при спуске к кольцу Калинина тоже в этом направлении. Высотная в сторону центра немножко притормаживает. Образовалась пробка на Лесопарковой. Если двигаться от кольца в направлении Свободного проспекта. Северное шоссе по обеим сторонам, ну, в сторону Дрокина и в обратном направлении. Там дорожные работы ведутся практически все лето. Ну и есть затор на Караульной от кольца Шахтера в сторону второй Брянской. Друзья, напоминаю, что если вы на автомобиле и у вас есть какой-то автомобильный вопрос, возможно, вы хотите новую машину себе прикупить, то в 8:45 у нас стартанет автомобильная рубрика «Встречка», в которой вы можете задать любой вопрос нашему автоэксперту Александру Морозову. Запоминайте номер прямого эфира 320-0600.
0: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: 8:38 в Красноярске. Доброе всем утро. Вот, вы знаете, ну, за плохую работу могут уволить.
1: Серьезно?
0: Выгнать с позором, лишить зарплаты.
1: Ты
0: и что, многое
1: меня тут
0: другое.
1: Накручиваешь, а? Я что, тревогу сейчас должен поймать какую-то?
0: Нет, с тобой пока все нормально. Я про московский оркестр.
1: Ага.
0: Значит, из московского оркестра уволили пианиста за плохую игру. Он обратился в суд, и суд обязал оркестр выплатить ему компенсацию моральную, потому что мы знаем, люди творческие, они с очень нестабильной психикой.
1: Вот.
0: Они очень ранимые. Так вот, знаешь, сколько ему выплатили за это?
1: Сколько?
0: 1,2 миллиона рублей.
1: Ничего себе. Mm-hmm. Это на рояле хватит.
0: Подожди, его уволили после испытательного срока.
1: Mm-hmm.
0: За низкое исполнительское мастерство. Короче, зарплата его составляла чуть больше 180 тысяч рублей. И во время испытательного срока работодатель сказал, что ну как-то вот мастерство пока не соответствует занимаемой должности.
1: Mm-hmm.
0: Мужчина опаздывал на репетиции, он не точно выполнял задачи. Ну и артиста просто-напросто уволили. Он говорит, извините меня, я пианист.
1: Я
0: между
1: пианист.
0: Прочим. Да, и подал на оркестр в суд, все. И суд говорит, пожалуйста, вот вам чуть меньше 1,5 миллиона рублей для того, чтобы вы куда-нибудь слетали, да, перезагрузились,
1: да,
0: моральное состояние
1: не опаздывали
0: свое
1: больше.
0: Поправили. Так может, он опаздывал из-за того, что заколебался на предыдущей работе?
1: Может быть, он хотел работать на удаленке пианистом?
0: Возможно, кстати. А мне кажется, такое скоро будет. Такой сидит в наушниках, соседи, кто это шлепает? Ну, просто по клавишам.
1: Просто появился замечательный сосед.
0: А, знаешь,
1: на кларнете и трубе.
0: А если у вас есть соседи, значит, вы живете все-таки в каком-то многоквартирном доме. Возможно, вас сейчас этот дом не устраивает, и вы ищете что-нибудь поспокойнее. Особенно, чтобы было комфортно не только в квартире, но и за ее пределами. Так вот, для вас информация на правах рекламы. Если выбираете квартиру для семьи, присмотритесь к ЖК «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой». ЖК «Фамилия» — это, загибаем пальцы, дворы без машин, детские площадки, зоны для прогулок. Рядом есть школа, садик, магазин, аптека, парк и спорткомплекс.
1: ЖК «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Подробности на 24spetstroy.rf, телефон 217-80-50, застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов.

0: рекламу.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
7: О, а это что за кнопка?
8: А сколько он ест?
7: А он точно самый безопасный?
8: Он и это может?
9: Да ну, не верю.
10: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
11: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
10: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
11: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
12: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
13: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
14: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8 923 359 99 09.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Камарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
4: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск ФМ.
5: В эфире автомобильная рубрика «Встречка» и на связи наш автоэксперт Александр Морозов. Саш, доброе утро.
6: Да, доброе утро, друзья. Ну, как у вас дела?
5: Прекрасно. У нас жара.
7: Жара.
5: Вот бы не сглазить.
7: Бензина полно.
6: Плюнь три раза. Нет, ты СПФом мажься и причитай обязательно. Зачем жара вот это, зачем вся эта духота вот это.
5: Это как молитва от клещей? Что-то такое?
6: Нет, ты знаешь, мне кажется, у нас вообще нормальной погоды не бывает. Как вот, знаешь, это мне один из слушателей сказал, вот вы все ворчите, нормальных машин все не бывает и не бывает. Я говорю, да нет, бывает. Редко, но попадаются. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер 320-0600, у нас прямой эфир. Вы можете дозвониться, задать вопрос, высказать мнение, либо поделиться опытом по поводу того или иного автомобиля. Мы с удовольствием с вами поболтаем. Главное, делайте так, чтобы звонок не мешал вождению и вас не отвлекал, чтобы все было безопасно. Звоните прямо сейчас, линия свободна, ждем каждого с вопросами, либо мнениями.
5: Алло.
6: Алло.
5: Доброе утро.
8: Доброе утро, здравствуйте.
6: Да, слушаю вас.
8: Александр, можно такой вопрос задать? Вот у меня Toyota Hiace 2019 года. Зимой, когда двигатель холодный, во время заводки начинаю заводить, загорается чек. Несколько раз глушу, завожу. И потом тухнет, и все. И приходится машину ставить на теплую стоянку. В чем причина, не подскажете?
6: А чек пропадает после того, как вы на теплую поставили?
8: Но на теплую заводится, чек не загорается. Когда вот немножко уже температура ниже нуля завожу, тогда вот она, это получается, вот, он не всегда, но загорается, то есть как бы. Потом вот идет такой типа как хлопок в головке двигателя, какой-то клапан срабатывает, и тогда потом заводишь, и все, чек не горит.
6: Ну, тут вариантов достаточно много, но начнем с того, что могут быть и пропуски в зажигании, что-то происходит с системой воспламенения, могут быть проблемы с датчиками какие-то, топливо там некачественное, еще чего-нибудь, какая-то такая вот штука. Скорее всего, я подозреваю, что в ком-то из цилиндров не сразу срабатывает свеча, может быть, в этом есть проблема. И это проявляется исключительно по морозу. Может быть, на катушках какие-то вопросы возникают. То есть здесь надо четко посмотреть, как работает система зажигания и что вообще происходит.
8: Понимаете, вся проблема в том, что я приезжаю на станцию, чтобы проверить ошибки. Ошибок нет, то есть она работает, машина, нормально. А вот конкретно ее вот проверить перед стартом, ну, перед тем, как отъехать от дома, я не могу. Мне как бы говорили, что, возможно, как клапан VVTi, может быть.
6: Но он может переливать чуть-чуть топливо, но на самом деле тогда машина бы и на ходу троила. То есть если с клапаном VVTi какие-то проблемы происходят, они потом проявятся, они не только на холодную могут возникать. Хотя он же открывает определенную фазу, и он на холостых-то и не должен ее открывать по факту. То есть как это связано именно с запуском в холодный период времени, я, честно говоря, не понимаю. Но, может быть, кто-то из специалистов, разбирающихся именно в клапанах VVTi, меня как-то просветит. Но, по сути, я бы изначально пошел по пути проверки системы зажигания, работы под нагрузкой свечей, катушек и так далее. А потом уже сидел, смотрел, что происходит конкретно с доливом или недоливом топлива. По этапу.
8: Понятно.
6: Вот, собственно.
8: Хорошо, спасибо.
6: Но если это с клапаном вопрос, это решается дороже. Если это свечи или катушка, тут надо смотреть конкретно.
8: Понял, спасибо. Всего доброго.
6: Не за что, надеюсь. Может, кто-нибудь из наших слушателей подскажет в процессе встречки. Спасибо за звонок. Следующий примем. Напомню, наш номер 320-0600. Это прямой эфир. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, либо выказывайтесь, делитесь опытом своим. С удовольствием с вами поболтаем.
5: Ответим на звонок. Доброе утро.
6: Алло, алло.
8: Доброе. Александр, скажите, вот такой гипотетический вопрос. Вот смотрю на CX-5 китайские, да, но они все переднеприводные. Как вы думаете, гипотетически можно в эту машину вкорячить полный привод, допустим, по системе Bolt-on, ну, то есть без...

0: вот, в том числе и конструктивных изменений, что первое, надо найти специалиста, который возьмется за все за это дело, и сколько он это оценит, я пока тоже даже предположить не могу. Второе, как это потом узаконить, потому что внесение конструктивных изменений тоже за собой влечет ряд серьезных последствий. И третье, вопрос изначально, как бы, да, присутствуют ли возможные варианты именно на эту вариацию автомобиля, именно с простым, достаточно быстрым решением. Объясню, что такое простое, достаточно быстрое решение. Это когда не надо выкидывать пол задней части автомобиля и половину проводки, а потом ставить это все новое, подключать, паять, там, я не знаю, прикручивать, варить, еще что-то делать. То есть вот здесь у меня пока нет опыта вот конкретно в доработке именно этой модели, но я наводил справки по поводу, допустим, там изменения схемы полного привода на некоторых современных автомобилях. Я могу сказать, что вот некоторые машины даже не предусматривают в подобных вариациях в принципе наличие полного привода. У кого-то подрамники не подходят, у кого что. То есть там даже подвески разные, и там все же, это придется выбросить. Что, простите?
1: Там как бы кардан, там же вискомуфта стоит, там же кардана-то нет как такового. Я думаю, я не думаю, что там, да, ты, в принципе, можешь сам ее переоборудовать, ты в ГАИ не будешь говорить, что у тебя полный привод. Я не думаю, что они даже заметят. Ну, там сильно не видно это, вот, грубо говоря.
0: Не, вы так зрительно-то, может, и не увидите, а когда 3-4 болта открутите, там сразу все понятно будет. Там как бы не все так легко и просто. Одну подвеску придется выбросить, скорее всего, а вторую придется туда купить, поставить, потому что все это выглядит по-другому. Второе, это электроника. И тут вопрос вообще по поводу того, как это теперь все подружить. И этот вопрос, скорее всего, будет, наверное, самым дорогим. Потому что подобные специалисты, вот конкретно у меня в городе, там, 1-2 человека, которые могут такие работы сделать, кастомные, с подключениями, со всей такой вот фигней, я считаю, что оно того не стоит.
2: У нас
0: вот честно, минуты. Разница... Ну, мне кажется, что проще купить CX-5 на полном приводе, и с другой стороны, да, ты переплатишь этот 1 000 000 рублей, но эти рабы выйдут плюс-минус тоже. Я не слышу, что вы говорите.
1: Я говорю, американец будет утопленник 100%, поэтому, да, ну, понял.
0: Ну, слушайте, я не утверждаю, что он 100% будет утопленник. Утопленник, не утопленник, но в конце концов на CX-5 как бы клин, цвет клином не сошелся.
1: Ну, это как
0: просто вы не сэкономите ни черта. Вы потратите кучу сил, получите кучу геморроя и потратите огромное количество денег.
1: Ну, это так, говорю, вопрос был экспромтом просто. Пришлось.
0: Ну, хорошо, пофантазировать можно, поменять можно. Да. Есть специалист в стране, которые наверняка за это дело возьмутся, но вот сколько они попросят за это, я, ей-богу, пока даже не предполагаю.
1: Ладно, понял, за информацию спасибо.
0: Спасибо большое за вопрос, удачи, счастливо. Нафантазировались, друзья, все, теперь двигайтесь дальше, соблюдайте правила, будьте аккуратны.
3: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
4: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
5: Мы держим вас в курсе
6: важнейших событий.
5: Новости на Красноярск-ФМ.
7: Здравствуйте. На встрече с Владимиром Путиным губернатор Михаил Катюков доложил об экономических достижениях региона. Особо он выделил рост зарплат. Средняя заработная плата в Красноярске – самая высокая в Сибири. С 21 по 25 год она выросла наполовину, а за первые 5 месяцев этого года прибавила еще 7,7%. Об этом сообщает НГС-24. В КНП объяснили снижение цен на некоторых заправках временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинск напрямую с НПЗ. Торговые сети «Магнит» и «Х5» предложили поставщикам самостоятельно доставлять товары в магазины, чтобы снизить риски в случае атак на логистику. Поставщики восприняли это негативно. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае начали выдавать спортивные сертификаты для людей старшего возраста. Заявки принимают на портале госуслуги до 5 ноября. Сертификаты действуют до 30 ноября, пишет Ньюслаб. Наталья Мальцева, служба информации.
8: Горячее солнце, горячее солнце.
5: Климат-контроль
4: на 96,2 FM.
2: В Красноярске сейчас плюс 24 градуса, солнечно. Сегодня днем ожидается небольшой дождь, малооблачность. Дневная температура плюс 30.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: Красноярск-ФМ.
1: После небольшой рекламы.
2: А что вы вспоминаете, думая о детстве? Не гаджеты, не тишину квартиры, а двор, друзей, свободу, игры до темноты.
3: Жилой комплекс «Фамилия». Закрытый двор, детские площадки, зоны отдыха.
4: Дети играют, родители спокойны. Счастливое детство в ЖК «Фамилия».
3: Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 9.02.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
2: Здоровеньки були.
5: Саламатсва.
1: Бонжур.
5: Привет, хай.
2: Привет, салю.
5: Привет.
1: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: 9.05 в Красноярске. Всем доброе утро. И продолжается завтрак чемпионов. Здесь у нас в студии Юлия Майнгард.
1: Сева Бельмасов.
2: И, как он попросил себя представить, мистер Грин. Да, тот самый организатор легендарной тусовки, которая войдет в историю. Пройдет она 16 числа. Между прочим, Юль, ты знаешь, что произойдет, да?
1: Ну, я уже как будто бы догадываюсь. Я все-таки тут не приглашенный гость.
2: Конечно, да. Но пройдет Birthday Week от 0.75, please. Ресторану исполняется 10 лет, и 16 августа там вас ждет, ну, самое, что ни на есть, большущее событие.
1: И приезжает тот, от которого бегут просто, нет, наоборот, к которому бегут все девчонки, да. Особенно 40-45+.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: И все напевают, Майорка, это где? Но на самом деле стоит отметить, что и 20, и 30-летние все, я думаю, будут счастливы оказаться на этой тусовке, поболтаем сегодня о ней.
2: Ну, это же вообще, это такое олицетворение того самого ред-флага, к которому хочется прикоснуться. Мне кажется, вот так девчонки его именно описывают.
1: Про этого?
2: Вот именно про него, да. Ну, качает же, а?
3: Хорошо.
2: Хорошо. Ну, мистер Грин, добро пожаловать к нам в студию. Хорошо. Классно, что вы добрались максимально быстро, максимально уверенно. И хочется сразу же поговорить немножко о вас. Как вообще пришли к организации такого крупного события? Что сподвигло? Как захотелось-то?
3: Ну, во-первых, всем привет, всем доброе утро, хорошего дня, море позитива, улыбок. Да как сподвигло? Ну, вы же прекрасно знаете, мы любим гулять и веселиться.
2: Да.
3: А если делать, делать для себя. Поэтому просто договорились, привезли.
1: Ну, просто потому что ребят на волне такой хайпа сейчас.
3: Да, абсолютно верно, просто абсолютно верно. Человек взрывает все там...
2: Чарты, абсолютно
3: чарты,
2: точно,
3: да,
2: рвет.
3: Плюс там новые релизы у него на подходе, как бы... И мы, кстати, первые ребята, которые привозят его в Сибирь, кстати.
1: Вот! Да, так это, смотрите, да. Была же борьба между Красноярском и Новосибирском, такая внегласная. Mm-hmm. И мы опять победили, понимаете?
3: Кстати, если вы зайдете на страницу данного человека, Джима, и вы увидите, что большинство комментариев пишут, что почему Красноярск, а не Новосибирск? Поэтому мы поставим галочку снова, что все-таки Красноярск...
2: Мы самые лучшие.
3: Является, да.
2: Столица Сибири, столица получается. Сибири.
1: А я правильно понимаю, что вот те ребята, которые приезжают, а именно Джим Бисквит и Джи Пол, это, то есть, диджей и вот тот самый певец?
2: Да.
1: А MC. Вот третий с ними фигурирует, это вообще кто?
3: Ну, насколько...
2: Это мистер Грин, наверное. Это продюсер, деньги сюда, деньги сюда.
3: Деньги, да, деньги, все, деньги в кошелек, как бы. Ну, я так понимаю, наверное, какой-то тоже представитель их лейбла, поэтому...
1: Ну, то есть они будут втроем?
2: Нет, будут вдвоем.
3: На сцене будет три человека, будет еще один из легендарных... МС, шоуменов, ведущих города Красноярска.
1: Давайте догадаюсь, кто.
3: Ну, вообще, конечно, мы хотели позвать там...
2: Урганта.
3: Урганта, да. Ну, Нагиев пока трубку не взял, поэтому мы набрали Севи, как бы. И где-то на равных, я думаю...
1: И подценнику устроила, да?
3: Ну, как минимум, за счет шевелюры Сева точно выиграет. Поэтому, как бы, я думаю, будет веселее и будет круто и позитивно. 100%.
2: Приятно.
1: Но я так понимаю, что у вас уже шквал просто... тех людей, которые хотят прийти, все равно место, пространство ограничено. Это же будет в дворике, да?
2: Да,
1: в 0.75.
3: Да, это будет в дворике 0.75. Мы планировали одну цифру, но к радости, наверное, для нас мы расширяем площадку, потому что по факту мы, правда, не ожидали такого ажиотажа, что еще нет недели, допустим, да? Мы запустили, по-моему, в тот четверг продажи. И уже продано порядка 200-210 билетов на утро. И мы планировали 400 людей, но сейчас мы уже расширили до 500.
1: Ого, а как там дворик-то этот уместится?
3: Но мы там убираем определенные вещи, расширяемся, ставим там дополнительные... бары, и я думаю, людям все понравится.
2: Ну, там же еще и сейчас дорогу ремонтируют, мы возьмем всех рабочих вот этих вот.
3: На крыше, делают, да. На крыше добавим там балкончики.
2: Еще несколько вообще построим. Все получится абсолютно точно, и круто то, что событие действительно вызвало такой резонанс. Люди пишут, люди пересылают, люди хотят прийти.
1: Ну, и давайте скажем о том, что Владимир к нам пришел не с пустыми руками. У нас есть билеты на Джим Бисквит и Джи Пул. Собственно, пройдет вечеринка 16 августа в дворике 0.75+, по случаю 10-летия столетия ресторана. И мы эти билеты обязательно разыграем буквально через 5 минут. Сделаем небольшую паузу и обязательно продолжим.
2: Красноярск FM.

0: рекламу.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ждать баню год?
4: 10 дней. Готовая баня из кедра от «Алео».
5: Хватит ждать. Звони. «Алео. Бани Сибири». 258-20-80.
6: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. «Бункер 919». Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
10: Сайт bunker919.ru.
11: Водолей, радиаторы на любой вкус. Алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные. Дизайнерские разных цветов, форм и размеров. С теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Красноярск FM. 9:17 в Красноярске.
2: Юлия Майнгард
1: и
2: мистер Грин, который привозит к нам Джим Бисквит и Джипу. Да, это ребята, которые уже, наверное, у вас в ленте так, ну, полгода мелькают. Точно.
3: С мая точно
2: мелькают и делают это максимально ярко. Вот если вы видели максимально тусовочную компанию, вот они, значит, там. И, ну и приедут к нам в Красноярск 16 августа на вечеринку 075 Плиз. Так что прямо сейчас у нас будет, ну, большой приз. Я ему не могу назвать
3: хороший
2: небольшой.
3: Приз,
2: хороший приз. Вот так вот вы, значит, не спите. Посмотрели сегодня какое-то интересное шоу на Красноярск FM. Mm-hmm. Завтрак чемпионов. Решили набрать номер 320-0600 и, получается, забрать два билета на этот концерт.
1: Да, ребят, 320-0600, дозванивайтесь. Первый дозвонившийся и ответивший на вопрос, ну, я уверена, что вы на него ответите, получает одну пару билетов.
2: Так, есть уже у нас звонок.
1: Доброе утро, кто на связи?
4: Доброе утро. Рафаэль беспокоится.
1: Рафаэль!
2: Здравствуйте, Рафаэль.
1: Слушай, мне нравится, так немножко раскайфованный, уже готовится к вечеринке. Рафаэль, расскажи.
4: Да, я за рулем просто еду.
2: Отлично.
1: Расскажи, ты вообще, ну вот, часто тусуешься в клубы, ходишь в бары?
4: Ну, раньше было чаще, последнее время что-то благодаря работе не так часто получается.
1: А что за работа?
4: Охранная деятельность.
1: Ага.
2: Ну, то есть у нас будет безопасно на этой вечеринке.
1: Вот, да, думаю, что можно не переживать. В том числе и Джим Бисквиту. Рафаэль, у нас есть для тебя один вопрос. Отвечая на который правильно, ты получаешь пару билетов. Готов?
4: Ну, давайте попробуем.
1: Вот как ты думаешь, вот тот самый Джим Бисквит, то есть Дима Урих, ну, по-русски говоря, он кто по знаку зодиака? Даю тебе три варианта ответа. Скорпион, Овен или Лев?
2: Нужно, смотри, нужно вот максимально подумать, с кем же он ассоциируется у тебя, да? Ты как вообще? Разбираешься, нет?
3: В ред-флагах.
2: Да.
4: Ну, я вообще сам Овен.
2: Ты сам Овен.
1: Ну и как, ты с Димой схож, нет?
4: Так, а давайте еще раз напомните.
1: Скорпион, Овен или Лев?
4: Так, ну я предположу, что Скорпион.
1: Скорпион.
2: Рафаэль.
4: Как правило.
2: Угу.
1: Рафаэль, ты знаешь, стоит все-таки и в будущем доверять своей интуиции, потому что он действительно Скорпион, а значит, пара билетов твоя.
3: Мы вас будем рады видеть, да. Приходите с позитивным настроением.
2: И с кем, кстати, с кем пойдешь, Рафаэль?
4: Пойду со своей женой.
2: Ой, хорошо.
1: Обрадуешь ее сегодня. Трубку не клади, мы тебе за эфиром расскажем, как и где ты сможешь забрать свои билеты. Мы тебя еще раз поздравляем. А, Владимир, ну давай, вот у тебя есть какая-то одна любимая его песня?
3: Я думаю, что песен есть, несколько любимых, да, но они пока еще не вышли официального релиза. Mm-hmm. У него 7 августа хороший релиз, да, классной песни, которую мы все слушали. Я, кстати, недавно был у него на концерте в Казани. Это было очень круто, очень взрывное там шоу, как бы, и было очень круто. Давайте мы, как истинные джентльмены, наверное, дадим шанс, не шанс, а выбор.
2: Право.
3: Право выбора нашей прекрасной...
2: Даме Юлии.
3: Да, даме Юлии, и поэтому мы просим вас что-то вкусное, красивое.
1: Я уже встаю на табуретку и готова исполнять для вас танец.
3: И заметьте, стихотворение рассказывать не надо.
2: Не надо.

0: везде.
1: Друзья, если вы сейчас зайдете на нашу видеотрансляцию в группе ВК Радио Красноярск ФМ, то увидите, что кто-то у нас тут появился. Боже мой.
2: Это что за Джим Бисквит?
1: Примерно так же ожидается на тусовке. Владимир, говорим тебе огромное спасибо. Я думаю, что тусовка пройдет действительно хорошо. Мы обязательно там будем.
2: Мы будем рады вас видеть, да, то есть, чтобы всем было хорошо, приятно, легко, непринужденно. Оставляем все мысли дома, приходим, просто веселимся, слушаем хорошую музыку и наслаждаемся моментом, получаем удовольствие.
0: Мы прокачаем Красноярск до Нью-Йорка и до Майорки.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
6: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
7: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
8: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе – значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
11: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
12: Без возрастных ограничений.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: машине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
2: 9:31 в Красноярске. Давайте проверим дорожную ситуацию. По-прежнему на дорогах тройка от Яндекса. Что касается правого берега, небольшой затор на Мичурина в сторону Кольца и в обратном направлении. Передвигаемся на левый берег. Здесь есть ДТП на второй Брянской, поэтому мы с вами постоим в направлении спуска к Кольцу. Высотная в сторону центра и в обратном направлении тоже небольшая пробка имеется. Ну и северное шоссе от Кольца в сторону развязки с проспектом Котельникова будем двигаться. В общем и целом, дороги свободные, ДТП немного. Напоминаю вам, что в нашем эфире каждое буднее утро проходит автомобильная рубрика «Встречка». У нас есть автоэксперт Саня Морозов, который прямо ас в своем деле. Вот от А до Я он знает ответы на все автомобильные вопросы. Если у вас такой вопрос имеется, завтра набирайте наш номер прямого эфира 320-0600, либо пишите в группу ВК «Радио Красноярск ФМ» в специальный раздел «Встречка».
1: Стоп-машина, эй! Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярск FM.
1: Come on, let's do this gangster.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3 и сэкономь на ремонте.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
3: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
3: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
9: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
11: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома Дзе и Дзейми приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
12: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
13: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
3: Японцы, конечно, красавчики. Ну, как и тайцы, впрочем, потому что у них мозг работает в нужном направлении, они умеют делать бизнес и делают это прибыльно и хорошо. В очередной раз придумали новинку – рубашку со встроенными вентиляторами, чтобы спасти как минимум офисных работников от жары. Ну, бывают еще те офисы, в которых кондеров нет, я не представляю, как они выживают там, мозг плавится, мне кажется, трудоспособность, она падает в разы. Ну и, собственно, вот хотя бы такое устройство должно как будто бы помочь. Есть два цвета – синий и серый. В комплекте аккумулятор, зарядный кабель. Рубашка стоит почти 9000 рублей. И мне кажется, кто-то начнет скоро закупать это дело оптом.
4: Хорошо, вот рубашка с вентиляторами. Да? Тут же палка о двух концах. Если, ну, изначально человек не помылся, это же только катализатор. Катализатор ужаса. Это можно просто вот такого человека заставлять вот куда-нибудь заходить и выгонять людей, знаешь.
3: Это да. А с другой стороны, смотри, как хорошо работает. Если на тебя какой-то негатив посылают, тебе говорят, ты плохо работаешь, ты ужасный человек, хейтят тебя. А ты вентилятор свой включаешь, и это все обратно отлетает.
4: Говоришь, вот так, что-то говоришь на меня, перевожу на тебя.
3: Да.
4: Вот, получи. Уна, карточка тебе, а?
3: Ой, ребята, слушайте, ну, новинки это, конечно, хорошо, а если все-таки мы будем задумываться о каких-то более глобальных новинках, извините меня, то тогда уже можно рассмотреть и квартирный вопрос. И у нас по этому поводу для вас есть информация на правах рекламы. Если вы слышали про ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой», то вы понимаете, что это такой вариант для тех, кто хочет жить в городе, но ближе к спокойной природной среде. Комплекс находится в Октябрьском районе Красноярска, рядом с озером парком Октябрьский. Во дворе озеленение, детская и спортивная площадки, места для отдыха, закрытая территория.
4: Ну, рядом еще и магазины с аптеками, остановка молодежная и выезд на Калинина. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ОСЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Красноярск FM.

0: после атак на склады оценивается в 215-280 миллиардов рублей. Об этом пишет Forbes. Повреждено от 17 до 22% складских площадей, почти 1 000 000 квадратных метров. Точное число пострадавших селлеров пока неизвестно, пишет Борус. Политик Борис Надеждин сообщил, что покинул Россию и сейчас находится во Франции. Он записал видео на фоне Эйфелевой башни, заявив, что жив и на свободе. В июле его внесли в реестр иноагентов, а затем задержали по административному делу из-за публикации с фотографией Алексея Навального. Надеждин также объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, заявив, что возможности заниматься оппозиционной политикой в России для него исчерпаны. Об этом пишет Борус. В Калифорнии прошел 10-й чемпионат мира по собачьему серфингу. Главной звездой стала 5-летняя лабрадор Рози, которая собрала больше всех наград. Она впервые встала на доску в 7 месяцев. Об этом пишет Борус. Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко установил рекорд России. Он стал самым молодым артистом, собравшим полный стадион Лужники на своем сольном концерте. На выступление 2 августа пришли 70 тысяч зрителей. На тот момент певцу было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Это абсолютный рекорд среди всех российских исполнителей. Предыдущий рекорд принадлежал Егору Криду, который выступил в Лужниках годом ранее. Билеты на концерт Дмитриенко были полностью распроданы. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Какое небо голубое!
2: Какое небо голубое!
3: Климат-контроль
4: на 96.2 FM.
5: Ребят, ну погода в Красноярске балует. Плюс 26 прямо сейчас, по ощущениям, как плюс 30 днем. Возможно, будет небольшой дождь, а возможно и не будет. Но это точно не помеха, потому что температура днем будет достигать 30 градусов. Порывы ветра комфортные 4-5 метров в секунду. Всем хорошего дня.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
7: Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
10: Застройщик «Сазальянс». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 10 часов ровно. Пора просыпаться, ловите хорошую музыку.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки, були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. В Красноярске 10 часов и 3 минуты. Всем доброе утро. Здесь «Завтрак чемпионов». Здесь новый музыкальный час. Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов.
1: Слушайте, вот так... прилетает президент один раз. А сколько инфоповодов находится?
2: Да, много.
1: Владимир Владимирович вчера призвал достроить метро в Красноярске. Внимание, в наше время. Что бы это значило? Наше время. Оно насколько растягивается? Действительно, он с губернатором Михаилом Михайловичем Катюковым вчера встречался, и он высказался о сроках завершения строительства. Значит, ему докладывали там о том, что реализован первый этап проекта, есть определенные сложности, но вот мы там стараемся. Короче, степень готовности метро в Красноярске примерно 33%. И президент говорит, а что у нас там с финансовой стороной вопроса? Говорит, с деньгами надо разобраться. Вот не с выделением, а вот с деньгами, с рациональным их использованием. То есть деньги-то есть, все в определении стоимости со стороны там контролирующих, исполнительных организаций. И, в общем, президент сказал, надо, чтобы этот вопрос закончился в наше время.
2: Отлично. Ну,
1: губернатор заявил, очень стараемся.
2: Я думаю, что мы часы-то сверим вместе с временем губернатора, и я думаю, что
1: вот
2: все
1: да,
2: получится.
1: Хотелось бы. Хотелось
2: ну а что, первая уже станция, получается, у нас готова, да, высотная Копылова. Ну, как она получается? Только прокоп готов. А дальше, надеюсь, что больше. Ну, хотя бы две станции, чтобы перемещаться.
1: Слушай, ну вот 33, да, это же такой возраст. Может быть, там высшие силы нам каким-то образом помогут. Ну, не нам, а больше, наверное, дорожникам.
2: Да.
1: А пока просто отдельное вам спасибо за то, что вы наконец-таки, спустя не знаю сколько месяцев, залатали эту дыру на свободном. При повороте на Красномосковскую, там вот нет-нет, да и влетишь в эту яму, если не знаешь. Поэтому, ребят, вам отдельный респект.
2: И уважение.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: Самое время разобрать, что же происходит на дорогах. 3 балла по оценкам Яндекс. Улица Мичурина на правом берегу с пересечения Щорса действительно очень затруднена, особенно если вы движетесь в сторону Волжской. А также есть у нас локальное затруднение на улице Александра Матросова, Свердловской, 60, лет октября. На пересечении этих улиц у нас организовывается пробка. Перемещаясь на левый берег, мы попадем в небольшую пробку на 9 мая локально с Комсомольским проспектом. И есть у нас еще затруднения по улицам Краснодарская, проспект Металлургов, улица Шахтеров. На 2 Брянской у нас случилось ДТП в сторону Кольца. Также есть у нас Брянская улица в сторону Кольца, которая и без ДТП также стоит в пробке. Улица Высотная на пересечении со Свободным проспектом есть локальные затруднения. Что уж там говорить-то. Свободный проспект не оправдывает своего названия. А 3 балла по оценкам Яндекс. Всем удачи на дорогах и хорошего пути.
0: Красноярск FM.

0: Ну, наконец-таки, стоп между ссорами в отношениях будет. Хоть какой-то. Хоть какой-то
1: мы
0: стоп.
1: Говорим про мужчин и женщин, правильно?
0: Про мужчин и женщин, конечно. Гении скорее выпустили раздвигающуюся кровать. Это вообще идеальная покупка для пар, которые, ну, больше, наверное, 2 лет.
1: Ага.
0: Почему, да? То есть,
1: сразу есть что добавить.
0: Например, если стало жарко спать вместе, сразу же раз, вот разъединили, каждый там себе как удобно настроил.
1: Если она заколебала, закидывает на тебя ноги, 2.
0: Да, да, и поругались, да, может такое быть.
1: Да, ну, хотя, говорят, психологи, нужно спать вместе. Ну, вы как бы вроде вместе, а вроде обособленно. Ну,
0: там, да, между вами буквально... 40 сантиметров расстояние. Потом поставить туда какой-нибудь столик, чтобы посмотреть фильм, знаешь, так, ну, между друг
1: да,
0: другом.
1: Да, да, поставить туда какой-нибудь столик, на который тебе он принесет завтрак. Выходной день тоже идеально, хорошо. Заметьте, девчонки, про нас я ничего не говорю.
0: После того, как поругались. Чтобы она пропылесосила, раздвинуть кровать эту, а?
1: Выкидываем этот пункт.
0: Осталось только дождаться, пока у нас появится она.
1: Слушайте, ну,
0: в России.
1: Это, конечно, прекрасно. Но самое главное же, чтобы было куда ее ставить. А ты знаешь, что вопрос квартирный, вопрос ремонта и, допустим, оформление какой-то свадебной зоны, это вот то, что прям остро стоит у молодых людей. Ну, для того, чтобы немножечко вам сгладить вот эти вот сомнения или, возможно, вопросы, куда идти, обращаться и вообще в каком районе искать квартиры, для вас информация на правах рекламы. Важно смотреть, вы понимаете, не только на площадь, но и на то, что вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком Октябрьский.
0: Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб».
1: Подробности на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Завтрак чемпионов.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
3: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-20-45, 205-20-45.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома, Дзе и Дзейми, приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд Бистро Дзе по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник Дзейми по адресу Перенсона 2А.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Всем доброе утро. 10 часов и 45 минут в Красноярске. Я вчера была на Мане. На самом деле, давненько туда не ездила, вот чтобы искупаться. У меня раньше было, ну, я так называю, мое место, куда, конечно, тоже очень многие люди приезжали загорать и купаться, но я была исключительно там.
2: Вот, Мана небесная буквально.
1: Для меня, да, потому что там меньше всего народа. То есть, если вы едете со стороны Дивногорска...
2: Ты сейчас уверена, что хочешь всем рассказать?
1: Да, там уже дофига народу. Уже можно. Если вы едете со стороны Дивногорска, доезжая до моста через Ману, вы поворачиваете сразу в этот закуточек направо и едете почти что до конца. И вот там Skycamp, там можно действительно отдохнуть платно, можно отдохнуть бесплатно. И на самом деле я вчера, знаешь, как бы вспомнила молодость, потому что мы очень часто проводили время на Мане. Удивлена тому, что при таком большом количестве народу там плюс-минус чисто на берегу. Ну и в воде тоже нормально, но, видимо, там все и всех смывает течением. Течение жуткое. Ну, то есть, как было, все так и остается, конечно же. Вот. Но что меня вчера очень сильно смутило? Там слишком много гидроциклистов. Их очень много. Они едут с невероятной скоростью. При этом люди на сабордах отдыхают, неспешно едут. Я думаю, как вы еще друг в друга не врезались? И вот тут как бы, ребят, будьте просто аккуратны. То есть на середину Маны, пожалуйста, не заплывайте. Просто многие так именно и делают. И гидроциклы гоняют. Лодки, кстати, моторные тоже там гоняют. Поэтому уже знаешь, ты как здесь, допустим, на острове Татышев или на набережной не расслабишься, потому что тебя нет-нет, да подрежет какой-нибудь самокатчик. То же самое и там. И ты думаешь, а где найти вот это вот место уединения с природой?
2: Ну, вот стоят они на берегу, аккуратненько слили у них бензин, и все, и никуда они не поехали. Ну, конечно, и все, и вы довольны на сапе с 10-литровочкой бензина. Ладно, это все шутки, если что, вредные советы от Всеволода Бельмасова.
3: Завтрак чемпионов!

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. На встрече с Владимиром Путиным губернатор Михаил Катюков доложил об экономических достижениях региона. Он отметил, что край входит в десятку лучших по ключевым экономическим показателям. А валовой региональный продукт за 5 лет вырос почти на 50%. В ближайшие 3 года власти планируют увеличить его еще на 1 000 000 000 рублей. Особо губернатор выделил рост зарплат. Средняя заработная плата в Красноярске – самая высокая в Сибири. С 21 по 25 год она выросла наполовину, а за первые 5 месяцев 26 года прибавила еще 7,7%. Об этом сообщает НГС-24. В КНП объяснили снижение цен на некоторых заправках временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинск напрямую с НПЗ. Однако в компании предупредили, что этот запас ограничен, и после его использования цены могут вернуться к прежнему уровню. Об этом сообщает НГС-24. Торговые сети «Магнит» и «Х5» предложили поставщикам самостоятельно доставлять товары в магазины, чтобы снизить риски в случае атак на логистику. Сейчас это касается лишь скоропортящихся продуктов. Ритейлеры также ужесточают условия. «Красное и белое» снимает с себя обязательство платить за товар при форс-мажоре. Поставщики восприняли это негативно. Эксперты предупреждают, переход на самовывоз неизбежно приведет к росту цен. Об этом пишет «Контекст». В Красноярском крае начали выдавать спортивные сертификаты для людей старшего возраста. Женщины от 55 и мужчины от 60 лет с пропиской в регионе могут получить сертификат на посещение бассейнов, фитнес-центров и спорткомплексов. Заявки принимают на портале госуслуги до 5 ноября. Сертификаты действуют до 30 ноября, пишет Ньюслаб. В микрорайоне Солнечный в Красноярске запечатлели редкое атмосферное явление – шельфовое облако, которое выглядит как многослойный вал. Оно возникает, когда холодный воздух из грозового облака вытесняет теплый влажный воздух вверх и предвещает сильный ветер, ливень и грозу. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Лето, лето, я и шарен, как котлета, я и шарен, как котлета.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: В данной секунде в Красноярске плюс 27 градусов. С часу дня обещают небольшой дождь. Продлится он, как поговаривают, до 19.00. Но это не помеха, потому что днем температура достигнет 30 градусов. И порывы ветра комфортные. 4-5 метров в секунду. Всем отличного настроения.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск FM.

0: 11 часов в Красноярске. Всем доброго утра.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
3: На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Утреннее шоу на
2: Красноярске. 11:03 в Красноярске. Всем доброе утро. Здесь «Завтрак чемпионов».
0: Юлия Майнгард.
2: Сева Бельмасов и треки из проекта «Высший пилотаж» нас, конечно, сопровождают.
0: Ну, а им нравится, я знаю, они сейчас делают погромче вот музыку, начнут потанцовывать где-то.
2: Немножко эть.
0: Ну, главное, эть аккуратно, уже. Не на педаль газа, а то...
2: Это да.
0: Ну что там, может быть, что-то интересное у тебя есть?
2: Да, действительно. Вот мы знаем, что многие здания сейчас разрисовываются, появляются муралы. Так вот, в Красноярск прибыл художник Никита Романов. Он прям, ну, один из лучших в плане граффитистов. Он автор муралов, победитель фестов уличных рисунков. И он написал в своем телеграм-канале: «Прибыл в самое сердце Сибири, в Красноярск. Буду разрисовывать какое-то чудесное здание за спиной. По виду это просто обычное пятиэтажка. Где она находится, я, если честно, пока не пойму. У нас, кстати, тоже начался такой фестиваль под названием «Рассвет», и вот конкретно в эти дни художники из разных городов нарисуют 6 муралов на правом берегу. А вот что именно они изобразят, пока интрига.
0: Ну, у нас очень много знаменитых личностей, да, которые родились в Красноярске. Может быть, кого-то из них они напишут.
2: Да, может быть, Ваню Дмитриенко, в честь того, что он стал самым молодым артистом России, который собрал сотни в Лужниках.
0: Серьезно?
2: Прикинь, ему 20. Он уже попал в Книгу рекордов России. Он обошел самого Егора Крида.
0: Молодец. Знаешь, как бы я даже не смущаюсь, скажу так, что наш Ваня гораздо лучше, чем вот этот вот Крид.
2: Ну, Ваня вообще, мне кажется, словил такую удачу, потому что с дочкой Пересильд, ну, как бы, тоже, извините меня, да, завоевал огромную любовь молодого и не очень молодого поколения.
0: Да.
2: Я смотрю комментарии, обожаю читать как-то взрослые девчонки такие: «Ванюша, ну, молодец! Ну, артист!»
0: Но вообще, знаешь, Крит, он же изначально это остров, да,
2: да,
0: древнегреческий, там вот эти вот мифические существа всякие ходили. Вот, а сейчас мифические люди рождаются в Москве, ты знаешь? Ну, с мифическими именами, я так скажу.
2: Ну да, знавали
0: мы таких. Зевсы, Артемиды, Посейдоны. Уже зарегистрировано около 81 Афины и Одиссей. Это, в общем-то, после того самого фильма Кристона Нолана.
2: И где-то ходит тот самый одинокий Гарри Поттер, который пока еще один в нашей стране.
3: Завтрак чемпионов.
1: Высший пилотаж.
3: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
3: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
4: Про здоровье.
5: Для слушателей старше 16 лет.
6: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
8: Высший пилотаж.
9: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов
10: на Красноярск ФМ.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Всем доброе утро. Если вы только проснулись, то я вам, честно, завидую белой завистью. Завтрак чемпионов продолжается.
1: Ну, я тоже присоединяюсь. Юлия Майнгард меня зовут.
0: А меня Сева Бельмасов.
1: И поболтаем о событиях сегодняшнего дня. День сегодня ожидается достаточно солнечный, поэтому как минимум прогулки точно должны быть в вашем рационе. А еще можно отправиться послушать скрипку. Допустим, в Kitchen Lab, да. Сегодня играет Кристина Казакова в 20:00 начало.
0: А я знаю Кристину.
1: Я тоже знаю. Молодец. Вообще прекрасная скрипачка. И классика, и современное звучание. Все это соединено воедино.
0: Да, и, кстати, вот про нее даже эта песня не подходит. Но скрипач играть уже не мог. Она может.
1: Она вообще все может. Спасаем человечество сегодня в баре Булгаков. В общем, всякие такие иммерсивные спектакли, аудиоспектакли мы любим. А спектакль «Спасти человечество» — это конкретно проект от театра «На крыше» и бара «Второе дыхание». В общем, вы приходите и сплетаете театральное и гастрономическое искусство.
0: Красиво.
1: Сказано, по крайней мере, да. Я думаю, что еще и вкусно.
0: Еще и вкусно. Ну, в Булгакове, да, плохим не накормят. А во сколько это?
1: 18:00. Супер. Ну, и вы понимаете, ограничение 18+. И я предлагаю запланировать нам немножко на завтра события, потому что нас приглашают провести последний летний месяц весело, интересно и на летних прогулках в наушниках, опять же. Так вот, можно устроить тур по барам. В общем, такой формат. 4 бара в центре. В каждом приветственный напиток, там общение, викторины, истории заведений и города. И вот 5 августа, завтра в 19:30, начало. Можно также запланировать и на последующие дни, допустим, на 6-7 августа. Историческая прогулка по центру. То есть вы ходите, узнаете какие-то интересные факты, истории о зданиях, архитектуре, людях. Про конец 19-го, начало 20 века тоже говорите.
0: Представляешь, историю о людях. Просто вот проходит человек и рассказывает. Ну вот это вот...
1: Это Сергей.
0: Это Сергей, вот он живет там-то, там-то, 8 этаж.
1: Возможно, такие истории тоже будут.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
2: Понятно.
3: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
7: Высший пилотаж.
8: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
9: На «Красноярск ФМ».

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:27 в Красноярске. Прямо сейчас смотрим, что же у нас происходит. От Яндекса 3 балла. И на правом берегу есть у нас улица Мичурина, которая затруднена в сторону кольца Волжской и Грунтовой. Также, перемещаясь на газеты «Красноярский рабочий», мы встанем в пробку около улицы Чайковского. И есть у нас еще небольшое локальное затруднение на улице Свердловская. Да, судя по всему, это связано с ДТП. Да, действительно, в правом ряду, если что, в сторону Николаевского моста. Перемещаемся на левый берег. Здесь у нас затруднения по улицам Партизана, Железняка возле Кристалл-арены до Зенита. Также есть у нас локальные затруднения на улице 9 мая и Комсомольский проспект. Улица Караульная, перетекая в Брянскую, стоит из-за пробки, как и вторая Брянская. Есть у нас пробки и проблемы на улице Тотмина, Высотная, а также Свободный проспект. Но все равно от Яндекса 3 балла, поэтому, в принципе, комфортно можете добираться до любой точки Б. Главное, безопасно. Всем удачи на дорогах.
2: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск FM.

0: Юль, прямо сейчас все наши радиослушатели почувствуют себя гораздо лучше, потому что психотерапевт составил список вопросов, которые поможут нам прийти к целям правильным.
1: Ну, давай, попробуем.
0: Давай. Первое – это идеальная жизнь. И первый пункт – ваш идеальный день. Во сколько вы просыпаетесь, где вы просыпаетесь, что вы видите из окна и кто рядом с вами?
1: Слушайте, ну, многие же люди сейчас начнут отвечать. Я примерно в 12:30 встаю. Да, у меня за окном побережье. Ну, блин, ребята.
0: Да, да, да. Ну, можно и так отвечать, почему нет? И самое главное в конце этих пунктов, да, то есть там в первом пункте 10 вопросов. Если бы каждый день был бы таким, вам бы это надоело?
1: Надоело бы, скорее всего.
0: Ну вот, видишь, хорошо. Каким человеком вы хотите стать вообще через 10 лет?
1: Да вот. Это же уже никто не задает этот вопрос. Я, конечно, могу быть сейчас не права для кого-то, но как можно поставить цели на 10 лет? Я вот этого искренне не понимаю. Я но не вот понимаю, кем я хочу быть через 10 лет.
0: Вспомни себя 10 лет назад, какие ты ставила цели.
1: Я не знаю, кем я хочу быть, когда я вырасту.
0: Ну и какая версия себя вызывает у вас восхищение?
1: Ну ладно, это вопрос как будто попроще ответить.
0: Любимое дело, чем вы готовы заниматься бесплатно? И какую проблему вы хотите помочь решить? Все понял. Про деньги. Какую жизнь вы хотите купить с помощью денег? Какая покупка сделала вас счастливее всего? Что для вас дороже денег? И как выглядит финансовая свобода именно для вас?
1: А вот это уже то, на чем можно порассуждать.
0: Вот отлично. Там еще есть про любимых людей, про дом, про здоровье, про приключения, про след, что ты хочешь оставить после себя.
1: Ага.
0: И что сделает вашу жизнь по-настоящему значимой.
1: И знаешь, для чего дала эти вопросы психотерапевт? Для того, чтобы еще больше запутать народ. И чтобы они в итоге обратились к ней.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
2: На Красноярск-ФМ.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
4: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На Красноярск ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, а знаешь, поговаривают то, что не всегда плохо там, где нас нет.
1: Ну, да, наверное.
2: Вот, и также считают власти Красногорска. Они поэтому потратили 4 миллиона рублей, чтобы ухудшить рейтинг соседних городов, которые находятся рядышком. Ну, может быть и так. Для этого они нанимали людей, которые фотографировали ямы, нарушение благоустройства в Химках, в Одинцово и в других муниципалитетах. Понимаешь? А затем отправляли жалобы. В день могло поступать до 2000 таких фотографий. И, кстати, за каждую платили около 300 рублей.
1: А я очень надеюсь, что они еще на 2 ГИС отзыв на город-то написали, да, на район.
2: Да. Ну, могли просто бабушек вывести и все, сказать, ну что, родные, пишите.
1: Особо и платить бы не пришлось.
2: Да, ну, в результате в 25-м году Красногорск, кстати, вошел в число лидеров по благоустройству.
1: А, в результате?
2: Все-таки получилось.
1: Ты посмотри, какие. А они, может быть, как бы и добивались этого. Они такой, ну, давайте, хейтите, мы все равно пуляемся в вас тем же самым.
2: Специально по лужам с ямами ездили, чтобы побольше раздолбить.
1: Слушай, а может быть и нам такую практику взять? Нет, я не про нашу станцию имею в виду, я про наш город, чтобы в результате выйти просто в топ и оказаться лучшими. Но, ладно, как будто бы стоит просто делать дела и за эти дела получать хорошие отзывы.
2: Абсолютно точно, потому что силовики-то вас будили уголовное дело против властей.
1: А, нам точно не нужна эта практика. Абсолютно. Друзья, нам нужно что с вами? Чередовать, вот находить баланс между отдыхом, работой. Сегодня потрясающий день. Ловите возможность. Езжайте на пляж, возможно. Открытых бассейнов крайне много. Поезжайте на Ману, как я это сделала вчера. Сплавьтесь на Сапе. Да, в конце концов, просто прогуляйтесь в обеденный перерыв. Я думаю, что вам это доставит точно удовольствие. Вы почувствуете капельку лета, которого осталось, да мы не знаем, сколько осталось еще такой погоды. Мы с вами прощаемся, делаем это до завтра. С вами были Юля Майнгард,
2: Сева Бельмасов, я на дачу.
3: Завтрак чемпионов. Высший

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Владимир Путин на встрече с губернатором Михаилом Катюковым понадеялся, что строительство метро в Красноярске завершится, цитата, «в наше время». Глава региона, в свою очередь, заявил, что готовность объекта составляет 33%, и новая стоимость строительства сейчас рассчитывается. Президент отметил, что деньги на проект есть, но ключевой вопрос в определении окончательной цены со стороны подрядчиков и госэкспертизы. Катюков сообщил, что сложности в строительстве

0: Операторы начали блокировать массовые звонки без маркировки. Об этом сообщает «Коммерсант». С сентября 2025 года действует закон, обязывающий юридических лиц маркировать свои вызовы. За услугу взимается плата от 30 до 50 копеек за каждую попытку звонка. Эксперты отмечают, что это делает дешевый телефонный спам экономически невыгодным, смещая спрос на белые колл-центры. А для операторов появляется новый источник дохода. При этом исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков заявляет, что мобильные операторы незаконно переводят массовые звонки на автоответчик, чтобы зарабатывать на интерконнекте. Об этом пишет «Контекст». Жители красноярской многоэтажки в Южном берегу заметили на фасаде дома летучих мышей. Как объясняют специалисты Краевого Роспотребнадзора, летучие мыши выходят к людям ежегодно в конце лета и начале осени. Причина – приближающиеся холода и подготовка к появлению потомства. В ведомстве предупреждают – трогать и ловить животных категорически нельзя. Они могут быть переносчиками бешенства и других инфекций. Если контакт все же произошел, нужно тщательно вымыть руки с мылом, а в случае укуса и попадания слюны на поврежденную кожу – немедленно обратиться к врачу, пишет Ньюслаб. В Красноярске до конца года отремонтируют 3 детские библиотеки. Обновление затронет Лукамурье в центре, филиал имени Маршака в Северном и библиотеку в Березовке, где ремонт пройдет впервые за 70 лет. В учреждениях заменят инженерные сети, установят новые окна и двери, обновят книжный фонд. В Лукоморье хранилище превратят в просторные залы, пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Наталья Мальцева, служба информации.
1: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно-облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
4: Новая музыка в секретной фонотеке.
5: Радио. Красноярск FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Чем займемся, команда?
8: Я с Антошкой, футбол!
9: А я на качельке.
7: Ну, а я почитаю книгу, пока вы играете. Когда дети в безопасности, мама спокойна.
10: Жилой комплекс «Фамилия» – это не просто дом с безопасным двором, спортивным кортом, школой и садиком через дорогу. Это ваша фамилия. Отдел продаж 217-80-50, сайт 24spetstroy.rf, ГСК «Спецстрой», застройщик СЗ «Счастливый дом».
11: Проектная декларация на сайте наш.рф.

0: Красноярский полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.

0: Реклама.
1: Нужно обновить инструменты для автосервиса или авто? В автомаркете «Навигатор» оптовые цены на профессиональный инструмент. Ждем вас на Белинского, 3.
2: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
6: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Для семьи важны не только комнаты, но и двор, школа, садик и спокойствие рядом с домом. ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с закрытым двором, детской спортивной площадками, озеленением и машиноместами. Поблизости детский сад номер 16 и школа номер 159. Квартиры от 20 до 65 квадратных метров. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Красноярск-ФМ».

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
5: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
6: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Амарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале. Приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: специалиста.
1: Водолей – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С Водолеем в вашем доме будет тепло.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Число погибших при падении беспилотника на пляж под Геленджиком увеличилось до 6 человек. По последним данным, среди жертв 3 детей. Около 40 человек пострадали, 17 госпитализированы. Очевидцы сообщают, что сигнал воздушной тревоги перед взрывом не звучал. Люди спасались под лежаками. Были слышны выстрелы, после чего раздался взрыв. Об этом пишет «Контекст». В Красноярске с 23 часов 14 августа до 23 часов 16 августа отключат холодную воду. Профилактика пройдет на водозаборах Гремячий Луг и острова Казачий. Изначально ее планировали на 7-9 августа, но перенесли из-за просьб подрядчиков. Без холодной воды останутся жители Октябрьского района, а также части Центрального, Железнодорожного и Советского районов. В зону отключения также попадают поселки Бугачева, Минина, Солонце и Шимани. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно на интерактивной карте Краскома или в своей управляющей компании. Власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности для туристов после убийства брата и сестры Назимовых. Министр иностранных дел страны признал, что это преступление нанесло ущерб имиджу Таиланда как туристического направления. Он заверил, что правительство примет реальные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, пишет «Контекст». Владимир Путин в Красноярске выступил на церемонии закрытия финала конкурса «Большая перемена». Он отметил, что это движение уже объединило миллионы школьников и студентов, а его истоки в богатой истории российских детских организаций. Путин подчеркнул, что победители получат гранты на обучение и путешествия по России, а лучшие смогут отправиться в Международный детский центр «Артек». Об этом пишет НГС-24. День физкультурника в Красноярске пройдет 8 августа на острове Татышев. Гостей ждут соревнования по волейболу.

0: А ведь прекрасное в твоей жизни ближе, чем ты думаешь. Сделай первый шаг к нему уже сегодня. «Дивные дали» – современный жилой комплекс в Октябрьском районе. Закрытый двор с лаунж-террасой, двухъярусная парковка, светлые квартиры с продуманными планировками и близость к природе. «Дивные дали» – жизнь, о которой вы мечтали. 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Красноярск FM.

0: 13:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коничива.
4: Здоровеньки были.
5: Саламатсва.
4: Бонжур.
5: Привет, хай.
3: Привет, салют.
5: Привет.
6: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
5: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
6: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
5: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Познакомьтесь, это «Практика» – Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг – лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

слушаете Красноярск ФМ, и здесь минутка рекламной информации. Наверное, вы понимаете, что выбирая квартиру, важно смотреть не только на площадь, но и на среду вокруг. ЖК «Дивные дали» от ГСК «Спецстрой» расположен в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком «Октябрьский». Это дом комфорт-класса с монолитно-кирпичными стенами, закрытым двором, озеленением, зонами отдыха и парковкой. Квартиры от 29 до 65 квадратных метров с отделкой «Белый куб». Подробности получаете на сайте 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно и точка». 6+.
4: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Артбетон. Город Красноярск. ОГРН 123-240-3076-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хоббивиль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хоббивиль. Красноярская, 40/4. 217-83-33.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Режим НМУ продлили в Красноярске. По данным Среднесибирского УГМС, он будет действовать до 10 утра 5 августа, сообщает ТВК. Сайты некоторых российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах после перехода на российские сертификаты безопасности. Речь идет в частности о сайтах ВТБ, Сбера, Альфа-банка, Россельхозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и Банка Санкт-Петербург. При этом они продолжают работать в Яндекс.Браузере, где поддержка российских сертификатов встроена, сообщает РБК. Российские синхронистки накануне завоевали первое золото для сборной на чемпионате Европы в Париже. Серебро завоевала сборная Испании, бронзу – команда Италии, сообщают РИА Новости. Не только Владимир Путин и Михаил Котюков обсудили строительство Красноярского метро. Стройплощадку станции Высотная посетил вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин. Объект сложный, завершено проектирование, по всем этапам получены положительные заключения госэкспертизы, отметил Хуснуллин. Он также провел отдельное совещание, в рамках которого они коллективно рассмотрели имеющиеся вопросы, на что нужно обратить внимание, чтобы все задачи выполнились, пишет НГС-24. С 1 августа 190 тысяч работающих пенсионеров Красноярского края получили прибавку к пенсии. Размер прибавки для каждого пенсионера индивидуальный и коснется тех, за кого работодатели перечисляли страховые взносы в 2025 году. Он зависит от заработной платы, продолжительности трудовой деятельности и количества пенсионных коэффициентов, начисленных за этот период. Максимально при перерасчете учли 3 пенсионных коэффициента. Обращаться в клиентские службы или подавать заявление не нужно. Все сделали автоматически, пишут Горновости. Зарядка с участниками шоу «Титаны», спортивные турниры и мастер-классы ждут красноярцев на Дне физкультурника. Главной площадкой праздника 8 августа станет остров Татышев. Для гостей подготовлены соревнования по волейболу, настольному теннису.

0: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Давайте рассуждать логически. Новая дорога сократит путь до бизнес-центра. Транспортная доступность повысит привлекательность района. Привлекательность – спрос. А спрос – цену. ЖК «Фамилия» в Солнечном. Сегодня покупка, завтра капитал. Это не прогноз, это простая логика роста. Современные квартиры с панорамными окнами, закрытый двор, дизайнерские подъезды. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой». Застройщик СЗ «Счастливый дом».
5: Тайная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки были.
6: Саламатсва.
5: Бонжор.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM. 90.

0: Реклама.
1: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97. ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
4: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
5: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
4: Сайт bunker919.ru.
5: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe.

0: реклама. Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для «Арбан» это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: сейчас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Операторы связи начали блокировать звонки юридических лиц без маркировки и массовые автоматические вызовы, на которые не заключены договоры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке. Как отмечает газета, с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. По замыслу авторов инициативы, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. В Красноярске с 23 часов 14 августа до 23 часов 16 августа отключат холодную воду. Профилактика пройдет на водозаборах Гремячий Лог и острова Казачий. Изначально ее планировали на 7-9 августа, но перенесли из-за просьб подрядчиков. Без холодной воды останутся жители Октябрьского района, а также части Центрального, Железнодорожного и Советского районов. В зону отключения также попадают поселки Бугачева, Минина, Солонцы и Шамани. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно на интерактивной карте Краскома или в своей управляющей компании. Минпромторг Красноярского края накануне сообщил о сокращении очередей на заправках. Ведомство заявило о поступлении в регион партии топлива напрямую от завода-производителя, благодаря чему ряд АЗС пополнил резервы. В связи с этим очереди стали меньше, добавили в министерстве. Ранее автомобилисты сообщили о внезапном падении цен на бензин на КНП. Сеть объяснила это временным улучшением логистики и поступлением дополнительного объема топлива в Ачинске напрямую с НПЗ, пишет «Борус». В Красноярск прибыли 20 новых автобусов. Газомоторные «ЛиАЗы» уже доставлены на базу муниципального предприятия. Сейчас технику регистрируют и готовят к выходу на маршруты. Автобусы работают на сжиженном природном газе, оснащены системой климат-контроля, терминалами для безналичной оплаты и информационными мониторами для пассажиров. Всего в этом году город получит 155 таких машин. 55 автобусов уже вышли на линии в июне. Еще 80 планируют поставить до конца лета. После завершения поставок они полностью заменят дизельный подвижный состав АТП номер 5, пишут «Горновости». В августе в Красноярском крае стартует первый конкурс «Финансовая столица Красноярского края». Муниципалитеты смогут подать заявки до конца месяца. Победитель получит этот статус на 2027 год и поддержку в развитии проектов по финансовой грамотности. Комиссия оценит просветительские мероприятия, вовлечение жителей, развитие инициативного бюджетирования и участие

0: метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Радио. Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Мам, а что такое счастье?
5: Это когда ты играешь во дворе, а я спокойна. Когда вид из окна красивый.
4: На лес и поля.
5: Лаунж-терраса.
4: Как на курорте.
5: Парковка двуярусная, и папа довольный.
4: Я хочу такую счастливую жизнь.
5: Уже скоро, малышка, ведь мы переезжаем в дивные дали.
4: ЖК «Дивные дали» — это про счастье.
5: Отдел продаж 217-80-50.
6: ГСК «Спецстрой», застройщик «Азальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 15:00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
5: Готовые бани из сибирского кедра. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
6: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
7: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Ask.fm и еще немного полезной информации на правах рекламы. Если вы выбираете новостройку, делаете это спокойно и без спешки, то ЖК «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» стоит посмотреть лично. Комплекс находится в Октябрьском районе на улице Норильской, рядом с озером парком Октябрьский. Здесь есть закрытый благоустроенный двор, озеленение, зоны отдыха, спортивная площадка, парковка и квартиры от 20 до 65 квадратных метров. Рядом магазины, аптеки, школа, садик и остановка. Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Ждать баню год?
3: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
4: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
5: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: О, арт-бетон. Город Красноярск. ОКР 123-240-3076-96.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
2: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Амар Джоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Водители могут начать штрафовать с помощью беспилотников, пишет «Лента дня». Такую идею властям предложило объединение производителей систем фиксации ОКО. С помощью дронов предлагается автоматически выписывать штрафы за выезд на встречку, обочину и другие нарушения. Сейчас фото с воздуха могут приобщить к делу, но выписать штраф владельцу машины отправить на почту нельзя. Нужно задерживать нарушителя и вручать протокол лично. Эксперты частично одобрили идею, но указали, что дроны могут ошибочно выделять недопустимые для проезда зоны, а качество видео может не позволить достоверно считывать номера. Жители Красноярского края перевели мошенникам почти 1,5 миллиарда рублей с начала года. За 6 месяцев жертвами дистанционных мошенников стали 3357 жителей региона. Об этом рассказали в прокуратуре. Только за последнюю неделю аферисты обманули еще 115 человек и похитили более 58 миллионов рублей. Чаще всего злоумышленники представляли сотрудниками банков и спецслужб, а также использовали фишинговые сайты и схемы с покупками в интернете, пишут новости Красноярска. В Красноярске стартовал новый этап модернизации отопления в частном секторе по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Специалисты приступили к установке автоматических твердотопливных котлов. На эти цели по решению губернатора Михаила Катюкова из краевого бюджета выделили более 256 миллионов рублей. Сначала специалисты обследуют каждый дом и проверят, можно ли установить котел с учетом требований пожарной безопасности. Если заключение положительное, для домовладения разрабатывают проект, заключают договор с собственником и выполняют работы, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Уроженец Красноярска Ваня Дмитриенко установил рекорд России. Он стал самым молодым артистом, собравшим полный стадион «Лужники» на своем сольном концерте. На выступление 2 августа пришли 70 тысяч зрителей. На тот момент певцу было 20 лет, 9 месяцев и 8 дней. Это абсолютный рекорд среди всех российских исполнителей. Предыдущий рекорд принадлежал Егору Криду, который выступил в «Лужниках» годом ранее. Билеты на концерт Дмитриенко были полностью распроданы. После концерта Дмитриенко заявил, что планирует вновь собрать «Лужники», пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Алина Старцева, служба информации.
4: Обгорели носы, попа съела трусы. Я прошу тебя, лето, не уходи.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: Двор детства.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
2: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
1: Даю добро. Замена производится бесплатно.
3: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ru. Миссия выполнима.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Стройка – это боль. А баня – удовольствие.
7: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
4: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на bunker919.ru и получи сертификат. Звони 230-919.
5: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
6: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Про здоровье.
8: Для слушателей старше 16 лет.
9: Спонсор выпуска – ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони. 8-923-359-99-09.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
6: 6+. Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-800-7590. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В Красноярском крае вступили в силу поправки в региональный закон об административных правонарушениях. Изменения коснулись владельцев и пользователей средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты. Размеры новых штрафов – от 2 до 4 тысяч рублей за проезд на самокате или другом СИМ по территории, где это запрещено местными правилами. До 20 тысяч рублей – штраф для операторов кикшеринга за размещение прокатных транспортных средств вне специально отведенных парковочных зон. От 1 до 3 тысяч рублей за превышение скоростного режима на личном средстве индивидуальной мобильности. Сообщить о нарушениях горожане могут через госуслуги, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Ущерб продавцов Wildberries после атак на склады оценивается в 215-280 миллиардов рублей. Повреждено около 17-22% складских помещений, почти миллион квадратных метров. Точное число пострадавших селлеров пока неизвестно, пишет Борус. Власти Таиланда пообещали усилить меры безопасности для туристов после убийства брата и сестры Назимовых. Министр иностранных дел страны признал, что это преступление нанесло ущерб имиджу Таиланда как туристического направления. Он заверил, что правительство примет реальные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов, пишет «Контекст». Красноярский край оказался на пороге эпидемии диабета. В мировых рейтингах смертности от болезни это заболевание стабильно держится в первой пятерке. По данным Территориального фонда обязательного медицинского страхования, в нашем регионе официально недуг диагностирован у 136 тысяч жителей. Это почти каждый 20-й человек. Эндокринологи предполагают, что о своем состоянии не подозревает примерно половина больных. Де-факто этим скрытым заболеванием может страдать каждый 10-й житель, пишет телеграм-канал. Канал «Наш Красноярский край». Названы самые популярные имена для новорожденных в Красноярском крае. Статистика ЗАГСа вновь подтверждает традиции. У девочек уже много лет в топе София, Ева, Анна и Варвара. У мальчиков Михаил, Александр и Артем. Эти имена появляются в списках каждый год. Но также в этот раз в пятерку лидеров неожиданно вошли Мирослава и Роман. Конечно, эти имена нельзя назвать необычными, но в топ-5 они попадают нечасто. Среди редких имен у девочек Айпери, Арузат, Рузана, Эфлин и Райанна. У мальчиков Рузибой, Денис, Маркиян, Арташ и Хамдам, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Алина Старцева, служба информации.
4: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня во вторник, 4 августа, в Красноярске переменно облачно. Дневная температура плюс 29, скорость ветра с порывами до 4 метров в секунду.
6: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.

0: сердце нашей семьи.
1: ЖК «Фамилия». Откройте новую страницу вашей жизни. Отдел продаж 217-80-50.
2: ГСК «Спидстрой». Застройщик «Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 17.00. Добрый вечер.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Навигатор.
1: 5:04 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Андрей Губа.
1: Добрый вечер. Привет. Здравствуйте.
2: Привет.
1: Итак, жара как будто бы была. Потом внезапно она такая... Смотри, прикол. Что-то произошло.
2: Некое событие.
1: Вот, и я такой, достаточно жарко все равно.
2: Все равно немножко.
1: Но утром было прям вот даже с утра, я выходил часов в 9, было прям жарко. Я даже в комнате шторы в блокаут задернул, чтобы не так жарко было, хотя бы, плюс-минус хоть как-то... комфортно дома было.
2: А я, да, у меня сначала был открыт балкон и окна, потом я поняла, что не справляется. Ну, то есть ветра никакого нет, не справляется. Квартира нагрелась, и я закрыла все и в кондиционер включила, потому что иначе было очень жарко. Принц такой мне уже говорит, Ань, что-то жарковато. Давай уже.
1: А он собака.
2: А он собака, но ему было уже так тяжело, что он мне сказал своей пастью.
1: Вот. 3 часа впереди. Пообщаемся, расскажем что-нибудь интересное. Да, вот. Если вдруг вы не успели вчера... дешево заправиться, сорян, извините.
2: Да, все. Лавочка закрыта.
1: Акция закончилась.
2: Это была Акция очень короткая. Закончилась.
1: Вот. Но сейчас не об этом разговор. Вот каждый день праздник, да, мы помним.
2: Каждый
1: и вот, во-первых, да, как говорил классик, во-первых, сегодня день рождения шампанского. Ты вообще как к игристому?
2: Не люблю, мне не нравятся вот эти вот газики, которые там в алкоголе.
1: Хорошо. Тогда идем дальше. Вот сейчас будет еще один. Плавно подбираемся, да. День гостя.
2: Ну, гостей я люблю в целом.
1: Но... А что больше, принимать или ходить в гости?
2: А и так, и так. Но если приходят ко мне, то предупредить нужно, чтобы я...
1: Я на самом деле, я хоть и люблю, когда приходят гости, все, но вот это начинается. Ты должен протереть за шкафом на всякий случай почему-то.
2: Мало ли туда полезут.
1: И ты такой уже, когда все убрал, такой, да я не хочу уже, мне вообще, можно я отдохну. Вот, собственно... Время поздравлений. День одиноких работающих женщин.
2: Я должна была догадаться.
1: Как бы ты догадалась, понимаешь?
2: Да никак. Я же бы на работе была, мне догадка.
1: Странно, что ты не знаешь этот праздник.
2: Вот это же. Я очень большой профессионал.
1: Есть вопросы, как будто. Вот. Вот. Но, кстати, сегодня еще день качания на качелях. Поэтому, если любите качаться, то вот, пожалуйста. Да. Но тут не про эмоциональные сказано. Про обычные, классические.
2: Да.
1: Вот, 3 часа впереди, поэтому смело можем начинать. Впереди веселье, приколы и радость, как всегда.
3: Я сказала, стартуем!
0: Бум! Навигатор. My life be like...

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
6: Понятно.
7: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре, и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
8: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
10: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни.
11: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
12: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антри Губан.
3: Добрый вечер. Привет. Так, с арбузом у тебя каковы отношения?
4: Ну, вообще, мне нравится. Я люблю. Хотя, если выбирать арбуз и дыня, то мне больше нравится дыня. Но от арбуза не отказываюсь.
3: Это правильно. Тут говорят врачи, что 500 граммов арбуза в день – это максимальная доза для здорового взрослого человека.
4: А что?
3: 500 грамм это
4: там
3: что?
4: Там же вода в арбузе, там же ничего особо
3: нет. В этом
4: нет.
3: И проблема. Да? Превышение вызывает отеки, скачки давления и колоссальную нагрузку на выделительную систему. Колоссальную.
4: Я могу прям там есть, и сразу же никакой нагрузки не будет, господа.
3: Циркуляция.
4: Все пройдет просто сразу же. Ну какая? О чем вы говорите?
3: Ну как, типа, ты такой, ну съем-ка я сегодня 350 граммов арбуза.
4: Да.
3: Кто спит? Если есть, то ну...
4: Ну, до конца его съедаешь.
3: До талого просто.
4: До талого.
3: Уже ложкой выскребаешь последнее или ножиком срезаешь,
4: да,
3: вот
4: да,
3: с корки,
4: да, да,
3: вот
4: да,
3: так
4: да.
3: Вот.
4: А мне сейчас нравится, что там, ну, раньше, как когда родители покупают, ну, там берешь какой-то кусочек, который тебе дадут. И это не всегда вот эта серединка, да, это уже что-то с края, потому что родители забрали лучше. А сейчас я могу купить и в целом только середину себе вырезать, а остальное выбросить, и никто мне ничего не скажет. Я хозяйка своей судьбы.
3: По идее, ты можешь просто дома так на диване лежать и вот так в семечке...
4: Не, ну это, к сожалению, мне же потом придется выбирать, это я уже.
3: Но
4: не
3: сам
4: очень
3: факт того, что ты можешь это делать,
4: да.
3: И ничего тебе
4: ничего
3: за это не будет.
4: Прекрасная взрослая жизнь. Чудеса какие-то.
3: Вот так вот.
4: Слушай, ну раз про еду заговорили, значит, у меня немного такая будет грустная для некоторых людей тема.
3: Но не
4: значит,
3: для всех.
4: Но не для всех, потому что не все матчу любят. Ты, кстати, как?
3: Нет.
4: Вообще никак.
3: Только футбольные матчи. Остальное...
4: Неплохо, неплохо. Значит, говорят, что матча может исчезнуть из-за глобального потепления. Жара заставляет вот эти вот чайные кусты вырабатывать больше катехинов, и напиток становится, в общем, уже неправильным, более горьким и теряет качество. И сейчас японские генетики ищут сорта, которые могли бы выдержать вот эту вот жару и сохранить вот этот характерный зеленый цвет. Но пока, вот, значит, находятся...
3: Пока нет такой возможности.
4: Пока нет такой возможности, пока еще ищут. Но я думаю, что, ну, глобальное потепление, это не, там, не вопрос одного-двух лет. Понятно, что это чуть
3: типа
4: более...
3: Типа не завтра же
4: не
3: будет?
4: Не завтра, нет. Это, значит, вопрос, там, более длительного периода времени. Но вот имейте в виду, если вы большой поклонник, то, ну, на что это повлияет? В первую очередь, на цену, естественно.
3: Давайте так, нашему поколению хватит матча.
4: Нашему 100%.
3: Те, кто любит матча, латте, вот там, зумером, хватит.
4: Я всего один люблю напиток, его готовят, ну вот из всего, что я пробовала, его готовят в одной
3: из всего. Из всего готовят. Все смешивают.
4: Везде, где делают, мне только в одном месте понравилось. И то, потому что там он смешивался с сырной шапочкой такой, вот он давал классные сочетания.
3: Мне вот не очень нравится, когда вот в напитке есть что-то вот там сверху. Они чаще всего там безумно вообще какие-то сладкие, куча всего.
4: То есть ты не маршмеллоу, ты в какао не сыпешь?
3: Эспрессо-тоник.
4: Ага, блин.
3: Или бамбл-кофе.
4: Я забываю все время, вот это вот придет вечно и, да.
3: И сидит, пьет радостный.
4: Чего улыбается постоянно, думаю, ну как?
3: Купил бы фигню какую-нибудь и страдал бы. Зачем вот это вот все? Немного полезной информации. Информации на правах рекламы. Если вы выбираете новостройку, то делайте это спокойно и без спешки. Жилой комплекс «Дивные дали» от группы строительных компаний «Спецстрой» стоит посмотреть лично. Вы же в конце концов квартиру для себя покупаете. Комплекс находится в Октябрьском районе, на Норильской, рядом с озером парком Октябрьский. Здесь есть закрытый благоустроенный двор, озеленение, зоны отдыха, спортивная площадка, парковка и квартиры, ну, тоже есть, от 29 до 65 квадратных метров. Рядом магазины, аптеки, школа, садик и остановка. Что еще надо? Да все есть.
4: Да.
3: Подробности на 24spetstroy.rf или по телефону 217-80-50. Застройщик ГСК «Спецстрой» ООО «СЗ Альянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ООО «СЦ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гранд-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
8: Лето, город, будни. Скучно?
9: Как бы не так. Бункер 919.
10: Заряжай
9: семью или друзей.
10: Нацеливайся
9: на яркие впечатления. А со скидками
10: это вообще огонь.
9: 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения.
10: Подробно по телефону 2919.
9: Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
11: Сайт bunker919.ru.
12: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
13: Познакомьтесь, это практика. Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 5:31 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губов.
3: Здрасте.
4: Привет.
3: Мы тут за эфиром решили, что у нас есть что-то интересное о праздниках, а о каких мы вот не знаем. Поэтому сюрприз. Давай.
4: А ты хочешь, чтобы я начала?
3: Ну, начинай.
4: Но этот праздник, значит, интересный и уже, кстати, довольно популярный, а проходит он в Суздале.
3: Угу.
4: Ага. Значит, это город-побратим некоего другого города в Красноярском крае.
3: Так.
4: Понимаешь, какого?
3: С огурцами?
4: Конечно.
3: Да, да.
4: Значит, да, там...
3: Суздальский огурец и минусинский помидор.
4: Да, братья-товарищи в салате. И надо еще какой-то сметанный найти.
3: Город должен быть где вот жижа, знаешь, вот это.
4: Это будет самый чудесный город, вкусненький самый. Короче, да, прошел в очередной раз праздник огурца, там в 24-й, 24 уже года проходит.
3: Праздник зумер.
4: Да, длился он 2 дня, но надо сказать, что понятно, что, наверное, такие вот немножечко... странноватые, что ли, я не знаю, как правильно слово, но в хорошем смысле странноватые праздники, они в первую очередь привлекают, наверное, более старшее поколение.
3: Самобытные.
4: Да? Самобытные. Вот, хороший. Молодец. Самобытные, это хорошее слово. А, вот, но сейчас, значит, в пору расцвета социальных сетей и любви людей смотреть в этих социальных сетях всякие странные нишевые вещи, а он, естественно, таковым в очередной раз стал, потому что видосики действительно забавные, там и квиз на знание огуречной темы, и какие-то это мастер-классы, и конкурсы, и большая творческая программа, и посетили его более 35 тысяч человек, что он впервые проходил в 2 дня. Это рекорд для этого праздника. В следующем году вот, у него будет юбилей, и ждут еще больше гостей. И, кстати, в этом году специально к празднику подготовили около 3 тонн малосольных и маринованных огурцов.
3: Ой,
4: да,
3: красота,
4: и там
3: все,
4: естественно, пробовали все это в засолочной избе.
3: А интересно, общем, короче, было, да. Если, допустим, да, человек в костюме, вот этот маскот, да?
4: No.
3: И его избили. Битый огурец.
4: Битый огурец, но в целом, да.
3: Все логично.
4: Все логично, никто даже не расстроится.
3: Они такие,
4: потому,
3: они просто сказали, они такие, братан, ну, соленые есть,
4: да.
3: Малосольные есть, битых огурцов нет. Ну, кто
4: получай.
3: Как не ты. Сюда просто подошел.
4: В целом,
3: вот,
4: да.
3: Хорошо, теперь я расскажу о... Ну, как сказать, не прям об этом празднике, да, мы уже сегодня о нем говорили, вот, те самые одинокие работающие женщины. Так вот, одиноких россиянок старше 28 лет хотят освободить от работы по пятницам, чтобы у них было больше времени на уход за собой и личную жизнь.
4: Я согласна. Где подписать надо?
3: Вот, если тебе
4: я
3: вот,
4: готова.
3: Это инициатива неких общественников.
4: Но.
3: Вот. По их мнению, такие меры помогут увеличить количество семей и улучшить демографию в стране.
4: Да? Я подтверждаю.
3: Вот, пожалуйста,
4: я мне подходит.
3: По пятницам будешь тратить время на себя.
4: Да.
3: Улучшать демографию со временем.
4: Да, хотелось бы. Очень сильно хотелось бы. Вот. Освободить кто-нибудь меня, пожалуйста, от пятницы.
3: Все вопросы, как сказал бы Робинзон Крузо, да, освободите меня от пятницы.
4: Да, пожалуйста.
3: Все вопросы к общественникам.
4: Ладно.
3: Имен не могу тебе подсказать, но я думаю, кто ищет, тот всегда найдет, да. Если прям надо.

0: проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств, решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка».
4: 6+. Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. Красбор.ру.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. Огаренство 23-240-3076-96.
3: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5:47 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Так, значит, в социальных сетях видео, значит, завирусилось довольно прилично. Вот обычно, когда рассказывают про дачный туалет, ну, мы обычно что представляем? Ну, просто какая-то стоит...
3: Кабинка деревянная.
4: Кабиночка скорее. Деревянная, уже такая маленечко ушатанная.
3: Сердечко вырезано вот
4: да,
3: так вот.
4: Да, сердечко зачем-то иногда.
3: Или ромбик делать, там.
4: Или ромбик, ну что там. А, значит, но здесь стал популярным, значит, ролик тоже с дачным туалетом, но он там сделан, как будто бы это, во-первых, отдельный дом. Там крыльцо с перилами. Значит, у крыши, я забыла, как это называется, тоже такие украшения, короче, типа конек такой. Там, значит, дверь просто. Вот я не знаю, какой у них дом тогда.
3: Пилястры.
4: Если у них... Пилястры. Я не знаю, какой у них дом, если у них такой туалет. Там дверь
3: конек
4: с ручкой.
3: У крыши.
4: Все как надо, просто.
3: Там все по заветам зодчества.
4: Реально, просто в лучшем виде. Это великолепно. И все, значит, естественно, в комментариях пишут, что, ну, давайте рум-тур, раз вы снаружи. Она только снаружи, там девушка.
3: С рум-тур.
4: Так корректнее будет, наверное, да. В общем, интересно, как там внутри все обустроили. Вот это я понимаю, люди заморочились.
3: С руфлях сидишь вот в этих...
4: Кстати, да.
3: Или как они там
4: называют? Да, да. Да, это хорошо.
3: Нет, ну, с другой стороны, когда есть крыльцо с перилами, то удобно.
4: Вообще, действительно.
3: Ты это место можешь посещать, ну, будем честными, в разных состояниях.
4: Абсолютно.
3: Которые могут сопутствовать вообще, попасться тебе на жизненном пути. И иногда вот, ну, поддержка крайне важна.
4: Ну, вообще, да. И
3: поэтому
4: чтобы,
3: абсолютно
4: и там, мне
3: нормально.
4: Кажется, да, чтобы иногда очень часто бывает, что
3: немножко скользко
4: косится.
3: Можно.
4: Еще он и косится очень часто. У меня,
3: ну да, земля оседает.
4: Земля проседает, она неровно же оседает разом в разных местах, поэтому как будто бы, если есть там приличное основание, если он так устойчиво стоит, то это лучше.
3: Вот как мы про дачный туалет поговорили, ну, да?
4: Уважительно.
3: С каким уважением
4: вообще? К этому месту, да. А все понимаю.
3: А потому что это все для здоровья.
4: Все для здоровья.
3: Здоровье это
4: все
3: важно. Для вот, ты же хочешь разбогатеть?
4: Очень
3: вот
4: сильно.
3: Вот тебе совет экономистов.
4: Давай.
3: Чтобы разбогатеть, достаточно положить на вклад где-то 34-47 миллионов рублей и получать по 400 тысяч каждый месяц дивидендами. Вот. По их оценке, именно с такого дохода богатство и начинается.
4: Но я могу в целом, конечно же, сходить в банк и накапать им своих слезок. Там как раз примерно столько и будет. Если мне назад будут столько же, ну там, соответствующий процент отдавать, то хорошо. Как-нибудь разойдемся.
3: Ты знаешь, хочется процитировать интернет-мем «Спасибо».
4: Да.
3: Ну, там подставьте то, что хочется. Совет «Во!» Потрясающий.
4: Да, мне помогло.
3: Не, он наверняка рабочий. Да? Но...
4: Ну, чисто на цифрах, как просто типа да. Математически посчитать, конечно,
3: в
4: да.
3: В теории блеск
4: просто. В теории великолепно,
3: просто.
4: А извините, я на практике живу, а не в теории.
3: А вот все, экономика — это наука прежде всего. А дальше уже сами.
4: Да.
3: Отдохнем немножечко и вернемся. Сейчас!

0: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. VPN хотят жестче контролировать, пишет лента дня. Минцифры намерена тщательнее следить за IP-адресами легитимных VPN. Дело в том, что такие сервисы вносили в специальный список, чтобы их не заблокировали. Однако в перечень попадали замаскированные VPN, которые созданы для обхода ограничений. Поэтому ведомство обсуждает с хостинг-провайдерами усиление контроля. Кабмин дополнительно выделил 3 миллиарда рублей на летний отдых детей участников СВО, сообщают РИА Новости. «Делаем все, чтобы школьники и студенты смогли отдохнуть, набраться сил перед новым учебным годом», сказал Мишустин на совещании по развитию туризма. С инициативой об увеличении финансирования детского отдыха ранее выступила «Единая Россия». В июне предложение поддержал Владимир Путин. В Красноярском аэропорту вместо ремонта износившейся взлетно-посадочной полосы построят новую, так как модернизировать существующую без его закрытия на это время невозможно. Об этом накануне на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор Красноярского края Михаил Катюков. Он напомнил, что в 2023 году обращался к главе государства по поводу необходимости модернизации взлетно-посадочной полосы. С тех пор власти региона 3 года отрабатывали технические решения с Росавиацией и Минтрансом. Возведение второй полосы потенциально одобрено, идут расчеты, пишет Ньюслаб. В Красноярске до конца 2026 года обновят 3 детские библиотеки по программе «Библиотеки будущего» при поддержке краевого бюджета, сообщил глава города Сергей Верещагин. Капитальный ремонт пройдет в библиотеках Лукоморья и филиале Самуила Яковлевича Маршака. Там заменят инженерные сети, окна, двери и мебель, установят системы безопасности. Впервые за 70 лет масштабную модернизацию проведут и в Березовке. Местная библиотека получит имя Корнея Чуковского. Подрядчик зайдет на объект уже на следующей неделе, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». В Красноярском краевом перинатальном центре в июле появилось на свет 412 малышей. Среди новорожденных 213 мальчиков и 199 девочек. Также специалисты центра приняли 14 пар двойняшек. Самой маленькой пациенткой стала девочка весом 720 граммов, а самым крупным новорожденным – мальчик весом 4750 граммов, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Алина Старцева, служба информации.
5: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
6: Климат-контроль.
7: На 96.2 FM.
8: Завтра в среду, 5 августа, в Красноярске пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 29.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
10: После небольшой рекламы.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет.
3: Тут закономерность интересная. В Москве, да, все чаще рождаются дети, которых называют именами мифологическими. По данным местного ЗАГС, с начала этого года 81 девочка получила имя Афина.
4: Уа, красиво.
3: Двоих мальчиков назвали Одиссей.
4: Плохо.
3: Также в списке есть Дионис, Геракл, Аид, Прометей, Зевс, Посейдон, Афродита, Гера и Артемида.
4: Ну, в целом, как будто бы, наверное, имена красивые, вот абстрактно, да? Но если какая-нибудь Афина Сергеевна...

0: Одинцова.
1: Посейдон Николаевич.
0: Какой-нибудь.
1: Плющев.
0: Но, да, как будто бы уже немножечко. И да, мы понимаем, что действительно это все волнообразно, и рано или поздно
1: ладно,
0: будет...
1: Посейдон Зевсович. Ну, окей.
0: Тогда мы поняли, откуда там ноги растут. Люди давно увлекаются мифами. Но просто когда-то же спадет, и уже будет, не знаю, может, не совсем понятно, что... Хотя, наверное, логически все поймут.
1: А если дети разного возраста в семье, то, допустим, было какое-то популярное имя, потом другое популярное. В итоге будет, например, Прометей и Милана. Да? И вот как им? Нет, с другой
0: тяжело
1: стороны...
0: Тяжело им будет. Как им?
1: Потом рождается просто Степаны, они такие...
0: И вопрос, кого не любят в этой семье, да? А еще,
1: кто
0: знаешь,
1: больше в тренде, опять
0: кто больше
1: же
0: в тренде. А еще, знаешь, есть же такое, что имя, оно, ну, верят, да, что в имени заложена какая-то там характеристика, какая-то ну, дальнейшая да судьба, угу, там за именами закреплена.
1: По натальной карте мы сейчас, да?
0: Да, немножечко пробежимся.
1: На территорию.
0: Но мне просто интересно, ну вот, допустим, тебя зовут там, какой такой яркий пример привести, не знаю. Кто там был самый грустный из мифологических...
1: Нет, Дионис нормально, нет, кайфарик
0: Дионис
1: вообще
0: норм
1: жесткий.
0: Ну, Зевс в целом как бы тоже норм, ты явно альфа по жизни просто.
1: Ну,
0: там
1: такой интересный, да, ты человечек.
0: А кто?
1: В которая... полотенце ходишь.
0: Да, всегда. Ходила, Ариадна, например. Ну, это что, значит, у тебя все время путешествовать где-то будешь? Без возможности выйти? Или, ну, вот как-то сложновато, мне кажется,
1: в Гера в деревне живет, земля везде.
0: Земля у нее везде, да. Ну, такое...
1: Геракл тоже ходит, что-то там...
0: Какие-то подвиги все время
1: ну,
0: у него.
1: 12 там, раз да помог людям, и все, и успокоился.
0: А
1: типа,
0: мне
1: в целом, нормально.
0: А я уже успокоился, да. Ну, это интересно, но это на самом деле логично. Просто мне кажется, что таким образом очень круто прослеживается, насколько кинематограф влиятелен как искусство.
1: Так
0: потому
1: если
0: что...
1: здесь начало года, Афина, да?
0: Ну, мне кажется, что да. Может... Мы уже же говорили об этом давно.
1: Сейчас... Вряд ли прямо из-за этого.
0: А из-за чего ты думаешь? А у тебя какие хорошо? А ты думаешь, из-за чего? Давай обсудим, ладно, что неожиданно у нас в Минобре просвещения стали все мифы заставлять изучать. Мне кажется, из-за этого...
1: Типа тема семестра или там еще полугодие античности. Все такие, все, класс,
0: да,
1: делаем.
0: Потому что, ну, это вот хорошо, имена, окей, ладно, там на 50% разделим влияние. Но, ну, книги, например, очень сильно выросли. Причем говорят, что на 250% возросли продажи, собственно, гомеровской,
1: да?
0: Гомеровских произведений. Да. 250% это даже не там половиночка какая-то и не 100. Прикинь, просто
1: отличный
0: все
1: повод прочитать, смели, если не читал.
0: Если не читал.
1: С другой,
0: да,
1: стороны, кого-то назовут, да, например, вот как раз Одиссей, да? Он может спокойно слушать экспонат, Мальборо,
0: ну,
1: все остальное. Он сирен пережил, понимаете?
0: Он устойчив к этому, ко всему.
1: Какие вообще вопросы?

0: Реклама.
1: Как обеспечить безопасность и комфорт в пути? Компрессоры, насосы, домкраты и более 50 тысяч автотоваров в автомаркете «Навигатор». Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3.
2: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Алина, живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
6: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
7: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
8: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории, только практика и любимые песни.
10: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
11: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
11: ООО «Тифснайпер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 80, строение 6.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6 часов 16 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, Никита, ну, сейчас будет, короче, необычный вопрос,
3: ну,
4: конечно.
3: Ну, когда у нас были обычные.
4: Ну, да. Вот как тебе кажется, для чего, значит, дамы могут увеличивать себе грудь?
3: Ну, чтобы чувствовать себя уверенно, например.
4: Ну, да, это хороший вариант. А, вот, значит, ну, там что еще бывает? Какие-то медицинские показатели, да, разные варианты. Но, вот, значит...
3: Увеличь, так сказать, свои показатели.
4: Да, и это в том числе. Но здесь, значит, одних девушек заподозрили в увеличении груди ради лучшей аэродинамики.
3: Вступает... в силу законы физики.
4: Да. Это не просто абы какие, значит, девушки. Это участницы велогонки Тур де Франс. Собственно, им как бы это и необходимо. А, значит, разгорелся прям нешуточный спор. Некоторые команды подозревают вот соперниц других как раз-таки в использовании, ну, правда, специальных накладок под спортивной формы, которые, собственно, увеличивают визуальную грудь. И это способствует, ну, говорят, что помогают улучшить аэродинамику.
3: А это, ну, законно или нет?
4: Ну, вообще... скажем так, это не прописано нигде. И команды, которые подозревают других, они, собственно, обращаются к судьям и к,
3: апеллируют
4: к организации,
3: всячески.
4: Да, чтобы там четко определили, значит, как применять это правило, можно ли так делать, какой должна быть форма. Потому что зачастую форма как раз прописана. Такое было, если я не ошибаюсь, про в плавании. Был тоже какой-то скандал с формой, которая способствовала как раз-таки лучшей аэродинамике. И там потом это четче прописали, что можно, а что нельзя. Вот. И здесь теперь, в общем, будут, короче, думать, каким образом. И даже говорят, что на предмет обманов можно будет, возможно, как-то вот обследовать, рассматривать, что конкретно в форме было у девушек.
3: То есть, если, допустим, это, ну, природная аэродинамическая...
4: Что
3: делать тогда?
4: Участие до двоечки.
3: Типа, вы не подходите. Она вот так еще раз... Прекрасно, конечно, но,
4: очень
3: извините,
4: красиво, но, постойте,
3: но вы не подходите, к
4: ну,
3: сожалению.
4: Вот, видишь, спорт жесткая тема.
3: Это
4: вот
3: дискриминация
4: такая.
3: По половым
4: признакам.
3: По первичным половым
4: признакам. Ну, где-то так оно и есть.
3: Так, не знаю. Сомнительно, короче.
4: Ну, сомнительно, да. Но, с другой стороны, вот, если действительно это придает какой-то бонус, скажем так, спортсмену, ну, может быть, как-то...
3: С другой стороны, если это все естественно, можно же вот этот костюм расстегнуть, кто-то оборачивается, да, и такие, ого, и перевернулся. Кто-то засмотрелся, извините. Вот мы про спорт заговорили. Тут польский пловец впервые в истории... переплыл Балтийское море.
4: Неплохо. Куда уплыл?
3: 160 километров от Швеции до Польши. Без остановок, без сна и касания лодки сопровождения. 55 часов. Я сейчас посмотрел видео, но там ему не очень хорошо уже,
4: ну,
3: правда. Он вот так вот еле пока... 160 километров проплыть. Как это?
4: Ну, это тяжело.
3: Кто ты?
4: И опасно. Слушай, там же прохлады должно быть, нет?
3: Ну, он в гидрокостюме, естественно. Там,
4: все.
3: Вряд ли он просто в плавках такой.
4: А что, ну, мне нормально?
3: Вышел такой.
4: 55 часов.
3: Потом,
4: я вообще...
3: Ух, хорошо.
4: Когда назад, ребят? Сейчас чай попьем.
3: Где мой велосипед? Мне еще бежать потом. Ультра-триатлон.
4: Ультра-триатлон, да, ультра-ультра. Не, ну, честь ему и хвала,
3: как
4: конечно.
3: Как восстанавливаться потом, я вообще не представляю.
4: Не повторяйте это, если вы...
3: А главное, вот, ну, для чего? Я просто...
4: Ну, зато про него теперь видишь, говорят. Я думаю,
3: ну, разве что только для этого, больше других не вижу. И немного полезной информации на правах рекламы. В жилой комплекс «Фамилия» в Солнечном от группы строительных компаний «Спецстрой» можно посмотреть лично на экскурсии по строительной площадке.
4: Прикольно.
3: Менеджеры покажут планировки, расскажут о квартирах, дворах без машин, парковках и инфраструктуре рядом. Можно сравнить варианты, задавать вопросы. Mm-hmm. Ну, при выборе квартиры это же важно.
4: Конечно.
3: Комплекс строится в советском районе. Жилой комплекс «Фамилия» — место вашей семейной идиллии. Запись на экскурсию по телефону 217-80-50. Подробности на 24spetstroy.rf. Застройщик ГСК «Спецстрой». ООО «СЗ Счастливый дом». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Всему, что может мешать, необходимо свое место. Поэтому при покупке квартиры в микрорайоне Юдинский вы получаете кладовую в подарок. Разумно, практично, аккуратно. Живите комфортно в районе Юдинский. Отдел продаж 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Гамарджоба, дорогие! Два грузинских дома «Дзе» и «Дзейми» приглашают вас окунуться в мир грузинского веселья. Сочные чебуреки, хинкали, блюда на мангале. Все как полагается. Генацвале, приходите в гости в Гран-бистро «Дзе» по адресу Весны 30 и в ресторан-праздник «Дзейми» по адресу Перенсона 2А.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Водолей, радиаторы на любой вкус, алюминиевые и биметаллические, стальные и чугунные, дизайнерские разных цветов, форм и размеров, с теплоотдачей до 210 ватт. Выгодно. Водолей. Больше, чем сантехника.
8: Зарядись энергией с Жили Сити Рей. Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. Жили Сити Рей. Энергия города. Официальный дилер Жили в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
9: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
10: Без возрастных ограничений.
11: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
3: Итак, сообщение есть из группы ВК. Александр, здравствуйте. Шкода Суперб Универсал на механке. Стоит ли брать?
4: Ну, интересный вариант вообще на самом деле. Единственное, база длинная. Надо привыкнуть к тому, что это низкий и длинный автомобиль. Суперб очень комфортная тема. Если хочется что-то вот с таким же комфортом, но не упираясь в универсал, можно еще посмотреть Passat CC. Или же посмотреть уж раз на то пошло Alltrack'и. Там тоже тема интересная. Но, к сожалению, коробки там были только роботы. Если мне память не изменяет. И с этими роботами все, всяких неприятностей. А так на механике супер. Еще можно посмотреть на базе Octavia, сделанной на 1.8 универсал на полном приводе. Была такая тема интересная, да, тоже на долгосрок неплохо, но, опять же, возвращаясь к вопросу по коробкам, подшипникам и так далее, определенные серии работ будут производиться. Так же, как, скорее всего, и по Супербу. Но по комфорту, особенно на дневнике, он реально интересен. Давай дальше.
3: Очень нравится Nissan Тиана. Причем как первое поколение, так и второе. Выскажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу авто в целом.
4: Тианы, на мой взгляд, составляли очень неплохую конкуренцию и добавляли пичика в этот класс, потому что там долгое время главенствовала только камрюха, а потом еще и Аккорд туда добавился. Но вот у Тианы есть козырь в рукаве, он гораздо интереснее для пассажиров второго ряда. Одно время отсутствовали комплектации с управлялками климата и своими вот этими игрушками для задних пассажиров, а потом добавились. Но те, кто думает, что покупая Тиану, они покупают Infiniti M-серии, сразу расстрою, это не так. По надежности не совсем то пальто получилось. Вариаторы тоже как бы тема такая под вопросом. Передняя подвеска слабовата. Но в целом свои деньги получается очень просторный. Интересный автомобиль этого класса. Пробеги большие сейчас и придется выбирать уже по конечному состоянию или хотя бы с чистой историей. Я бы не сказал, что это чудо. Оценочка на четверку с минусом. Если больше цените управляемость или там ликвидность, надежность, это немножко другие машины. Давай дальше.
3: Александр, правильно ли понимаю, что если часто ездить по бездорожью, то лучше взять X-Trail, если город-пригород, то Кашкай?
4: Ну, Кашкай, мягко говоря, тоже не... Да и X-Trail не для бездорожья. Мы рассматриваем бездорожье в плане там съехать на пикничок, проехать до сада, может быть, там грунтовки 5-6 километров. Это одно. Если мы планируем какие-то рейды, выезды в поля, там, где дороги уже подразмыло или наоборот, их там нет просто. В лес уехать, это вообще другой класс автомобилей. Поэтому, да, если вы часто будете пользоваться хотя бы системами полного привода и более интересным дорожным просветом, тогда да, берите X-Trail. Но Кашкай, на мой взгляд, на каждый день себя больше оправдывает. То есть эта машина более интересная в городе, по расходу она интереснее, да и по вопросам. Там и комплектацию подобрать проще, потому что бюджет будет не такой. Если брать более-менее свежий X-Trail, бюджет будет неприятный, мягко говоря. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.
3: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
4: О, а это что за кнопка?
5: А сколько он ест?
4: А он точно самый безопасный?
5: Он и это может?
6: Да ну, не верю.
3: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
7: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
3: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
7: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
8: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
9: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
10: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-99-09.
11: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
12: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4Д. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: 6.46 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
2: Я фоткаюсь, подождите. Ань Трегуба.
1: Нет, это видео.
2: А это видео было? Я с тупым лицом стояла на видео. Ну ладно, как потом посмотрите.
1: Ладно. Значит, история интересная. Давай. Значит, город Серпухов. Там девушка сдала комнату одинокого парня. Вот. Ну. Но он превратил ее в музей мочи. Значит, квартирант наполнил бутылки, стаканы, кувши, в общем, все емкости, которые были в доме, а потом просто прятал их по всей квартире.
2: Ну, явно он не 500 граммов арбуза съел, я так понимаю, перед тем, как этот перформанс сотворить.
1: Были найдены эти кожура от арбуза, вот это все. Причем даже в холодильнике и в морозилке нашли экспонаты, скажем так, этого музея.
2: Мне просто интересно, а там, ну, значит, почему это произошло? Неужели вот она... Я не знаю, там писала ему, может быть, каждый день, а как? Или просилась прийти проверить, знаешь, вот квартиру.
1: А у вас вода бежит? Не,
2: это... Все в порядке.
1: Все хорошо, умываюсь.
2: Хорошо, да.
1: Вот, причем я посмотрел видео, там реально ужас. Просто кошмар. Она в перчатках все это убирает. Ну, там прям, ну, невозможно. Мне кажется, все везде, где есть емкость, да, там, наверное, наверняка все заполнено. Но диван. Диван.
2: Чист? Он,
1: ну есть? Как чисто, ну, обосрал.
2: Он такой, что-то уже не могу, но есть еще один вариант выхода.
1: Я немножечко шалю и такой, вот так вот. Вот эта вот коричневая вишенка на торте на этом.
2: В принципе, теперь я понимаю людей, которые, значит...
1: Боятся сдавать квартиры.
2: Это во-первых. А во-вторых, когда сдают квартиру, там, знаешь, вот один стакан, одна вилка, ложка, одна тарелочка.
1: Никаких емкостей.
2: Никаких емкостей вообще нет. Даже ванной нет. Просто там шланг чисто. Так, куда слив, куда хочешь, туда и сливается.
1: Диван просто бетонный, знаешь.
2: Диван бетонный, да. Нет, ну это что за неприятные люди? Ну вы зачем дискредитируете квартиросъемщиков?
1: Ну, а потом говорят, что вот вы там все один... Да ну нет!
2: Нет, вообще нет, ни капельки.
1: Очень меткое заявление. Ни капельки.
2: Подумала.
1: Все, ты подумала, что...
2: Нет, просто то, что надо квартиру будет сдавать. Я теперь буду с усиленным изучать людей, которые хотят ее снять.
1: С усиленным, да, это правильно. Отдохнем немного и скоро вернемся. Сейчас!

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Депутаты фракции «Новые люди» предложили оповещать владельцев об эвакуации автомобиля на спецстоянку через госуслуги, пишет ТАСС. Отмечается, что правила позволяют прекратить задержание автомобиля, если владелец прибыл до начала движения эвакуатора. Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире. При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта, говорится в исследовании, пишут РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае резко выросла. За минувшие выходные огонь охватил дополнительно 84 тысячи гектаров. Основные очаги – Енисейский, Туруханский и Таймырский округа. Угрозы поселкам нет, но ситуацию усложняют жара, ветер и грозы, пишет «Мой Красноярск». В Красноярском крае стартовал прием заявок на второй в этом году этап программы «Сибирское долголетие». Жители региона старшего поколения могут получить виртуальные сертификаты для бесплатных занятий спортом. Прием заявлений продлится до 5 ноября включительно или до тех пор, пока не будет исчерпан весь лимит. Получить сертификат могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет при наличии прописки на территории Красноярского края. Документ дает возможность бесплатно посещать бассейны, фитнес-центры и спорткомплексы. Список организаций постоянно пополняется. Для оформления сертификата необходимо подать электронное заявление на госуслугах. После одобрения заявки пенсионер выбирает один конкретный спортивный объект и заключает с ним договор. Важное условие. После подписания документа сменить организацию уже будет невозможно. Срок действия сертификатов до 30 ноября 2026 года. Больше информации можно найти на краевом спортивном портале, пишет телеграм-канал «Наш Красноярский край». Красноярцы смогут увидеть самый зрелищный звездопад года. Своего пика Персеиды достигнут в ночь с 12 на 13 августа. В этом году условия для наблюдения будут особенно удачными. Во время максимума не будет Луны, одного из главных источников засветки. Если выехать за пределы города, где меньше искусственного освещения, можно будет увидеть даже самые слабые метеоры. В пик активности можно наблюдать до 120 метеоров в час, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Алина Старцева, служба информации.
5: Я так хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы лето не кончалось.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: Завтра, в среду, 5 августа, в Красноярске пасмурно, осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 29.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
10: Радио Красноярск ФМ.
11: После небольшой рекламы.
12: Алло, Дмитрий, ты где? Помнишь про встречу?
13: Я дома. Завтракаю, потом детей в школу и сразу в офис.
12: Ты не опоздаешь?
13: Мы же теперь в ЖК «Фамилия» живем. Детский сад и школа через дорогу. И до взлетки 10 минут по новой дороге. Буду вовремя и без пробок.
12: Хоть кто-то в них не стоит.
14: Жилой комплекс «Фамилия». Ваше утро может быть другим. Отдел продаж 217-80-50. Мы искать спецстрой застройщика за счастливый дом. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7 часов 4 минуты в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделя.
1: Андрей Губова.
3: Добрый вечер.
1: Так, ну, зумеров немножечко обсудим, да? Не осудим, а обсудим.
3: Конечно.
1: Всего лишь пока.
3: Мы их вообще не осуждаем.
1: Значит, что говорят работодатели? Что каждый примерно пятый зумер приходил на собеседование с родителями.
3: О, как.
1: Это, знаешь, как в школу с родителями. На собеседование с родителями тоже.
3: Вдруг HR-ка злая.
1: А ну мало ли. Они, кстати, такие, их карикатурно ранимые, когда изображают. Нет, ну зумеры, да.
3: Нет, есть карикатурные, ну, HR, большее реально количество нормальные ребята.
1: В целом, да, и те, причем и те. И знаете, что говорят? Что действительно молодые соискатели очень сильно переживают, будут ли, значит, они себя как-то правильно вести, скажут ли правильные слова, что вообще нужно сказать. И чаще всего прям на полном серьезе приходят с родителями, причем это там тенденция возрастает, то есть они все чаще начинают приходить с родителями, но это как будто бы странновато. Я не спорю, что ты, когда только-только выпускаешься там из какого-то вуза, там училища, неважно, наверное, тебе, естественно, страшно выходить в эту жизнь. Ну, понятно, ты еще молодой, но ну, с родителями идти, это как-то...
3: На собеседование.
1: На собеседование.
3: Причем там же, на собеседовании, ты будешь не самим собой.
1: Ну, да.
3: А нам нужно быть самими собими, да? Насколько мы знаем.
1: А потом на работу как ты будешь выходить? Тоже?
3: Выяснится, что ты, ну, вообще... скажем так, ведешь себя иначе, нежели как вел себя на собеседовании. Говоришь другое, и вообще ты вообще другой человек. Просто ты показал маме, когда ты пришел с ней на собеседование, что ну вот, да.
1: Хороший мальчик такой. Но мамина корзина.
3: В турецком свитере.
1: Мамина корзиночка. Короче, такой мими-ми. Но это странновато. Единственное, как бы для нас плюс, что...
3: Сам решит, куда пойти работать.
1: Вот он, кстати, мне кажется, точно с мамой ходил. Значит, это больше...
3: Он и пришел туда.
1: Это больше тенденция европейско-американская. У нас все-таки процент немножечко пониже. И у нас говорят, что молодежь чаще всего обращается за помощью к карьерным консультантам. Я не знаю, кто это. Вот. Кстати, может быть, поэтому у меня никакой карьеры, потому что я ни разу не обращалась к карьерному консультанту. В общем, у нас вот к другим людям приходят.
3: С мамой приди, ну, в конце концов, не знаю.
1: У меня мама, кстати, она вообще бы могла. Я вот сейчас думаю, может быть, действительно ее уже отправить нам

0: на разговор. Я бы могла добиться неких успехов в неких сферах. Я думаю, она бы там нормально так поговорила.
1: Вот. Да. Нет, ну да, в Европе, в США там до довольно позднего возраста живут с родителями, но для них это нормально.
0: Для них это нормально, у них просто, да, немножечко по-другому устроено все. Поэтому.
1: Опять мы же никого не осуждаем. Тут рубрика «Что-то из Marvel». Да? Ученые предложили вдвое сократить население Земли до 4 миллиардов.
0: Спасибо.
1: Вот, вдвое. Ну, то есть 50%.
0: Да.
1: И Танос такой. Ща, подождите.
0: У меня есть схема подработанная.
1: По щелчку пальцев решим
0: вообще. Просто все будет норм.
1: Ну, нормальное вообще предложение, нет?
0: Ну...
1: Постепенное уменьшение численности в течение 200 лет снизит нагрузку на ресурсы, сократит выбросы СО2 и сохранит биоразнообразие. А как это объяснить вот 4 миллиардам людей?
0: Я это тоже не понимаю. Может быть, вы, не знаю, там, наоборот, проработаете возможности, чтобы не использовать так много природных ресурсов, чтобы как-то заменить их на что-то равноценное. Почему вы сразу по легкому пути-то идете?
1: Это как мем, когда вот обсуждение, что-то дельное, и потом его из окна выбрасывают.
0: Что за глупость?
1: Фигню какую-то предложил.
0: Давайте щелкать
1: пальцами. Куда 4 миллиарда? Ну, не знаю, переселить их тогда на Марс.
0: 4 миллиарда. Довольно много.
1: Сомнительный план, короче.
0: Очень сильно.
1: Живем дальше.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
6: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точка. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
9: Никогда не держал инструмент в руках? Самое время начать! В школе музыки Threefold Bass учат вокалу, гитаре, барабанам, клавишам и басу. Без нудной теории. Только практика и любимые песни –

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-3076-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 16 минут в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Здрасте.
4: Всем здоровочки. Тут, значит, в Корее довольно интересный выпустили предмет для дома. Называется «Примирительная кровать».
3: Опа.
4: В чем ее прикол, спросите вы? Значит, если вдруг там вы, не знаю, вы поругались, может быть, супруги, или наоборот, знаешь, иногда жарко бывает, когда в особо жаркие дни жарко спать вместе, то она, короче, раздвигается сама там при нажатии кнопочки. То есть просто разъезжается и становится как будто бы две отдельные кровати. А когда надо, ну, съезжается назад. Мне кажется, прикольно.
3: Типа разъехались, съехались.
4: Да, съехались, в рамках одной комнаты. Вообще не нужно там что-то сложного. Мне кажется, довольно-таки интересно.
3: Отъедет меня.
4: Это же очень оригинальный вариант какой-то ссоры, реально.
3: Это уже ролевая игра какая-то, знаешь.
4: Или так. Можно качели не покупать.
3: И он ее догоняет.
4: Да.
3: По комнате гоняет. Так, расскажу стартап интересный. Женщина построила бизнес на сплетнях.
4: Да, и это, мне кажется, недооцененная вещь.
3: Зарабатывать себе этим на жизнь сейчас. 60-летняя Мирьям из Колумбии. Она раненько утром встает, садится возле дома и слушает.
4: Вообще красавчик.
3: Что, значит, собственно, происходит? Записывает в блокнот разговоры, собирает какие-то слухи и хранит дома стопку фотографий соседей и схему их предполагаемых отношений.
4: Ужала!
3: Да. Называет себя на королевой сплетен.
4: Ну, оно и понятно.
3: Ну, не подкопаться вообще в целом. Купить у нее информацию. Понимаешь,
4: если очень,
3: да?
4: Надо.
3: Да. Можно за 5-10 тысяч колумбийских песо. Ну, это 100-200 рублей.
4: Вообще нормально.
3: Вот такое дешевое песо.
4: Да, бюджетника, да. Нормально.
3: Прайс меняется в зависимости от ценности сведений. Ну, естественно. Конечно. Изредка ей даже платят за сохранение тайны.
4: Чтобы... То есть, типа, с кем-то пришел, не рассказывайте никому,
3: да.
4: Там пару песо накинул ей.
3: Хуанита и Педро, я их вместе не видела. Нет. Вот, мужчина, например, заплатил 700 тысяч песо, это 18 косарей, между прочим. Да, чтобы она не рассказала об его измене. Вот так вот.
4: Не, ну он тоже придумал, зачем изменять его на глазах у соседки, ну ты дурак, что ли?
3: Хотя ты знаешь, что это королева сплетен.
4: Как это вообще было? А это, кстати, королева сплетен, как Мирьям. Вот, пожалуйста, познакомься.
3: Да.
4: Ну-то так было. Какой же ты дурак. Тогда неудивительно, что так много денег ей отдал. Она еще за глупость там взяла проценты немножечко.
3: Да, налог на тупость.
4: Налог на тупость был, да. Ну, это ж надо. Mm-hmm. Не, ну она молодец. Надо вот, знаешь, у некоторых людей...
3: Бизнес-жилка.
4: Бизнес-жилка есть. Они вот
3: просто
4: могут реально
3: ничего
4: поднять. Я, конечно, завидую таким людям искренне. Вот.
3: Молодец. 67 лет. Вот,
4: а видишь, еще бодренькая голова.
3: Конечно.
4: Работает.
3: Что, сиди, работай вообще.
4: На воздухе.
3: На воздухе время проводит. Прекрасно. Семки взяла, там сидишь.
4: В телефоне не жаришь.
3: Вообще прекрасно.

0: Реклама.
1: «Водолей» – больше, чем сантехника. Котельное оборудование и все для монтажа систем отопления. С «Водолеем» в вашем доме будет тепло.
2: Вашему автомобилю тоже нужен комфорт. Поэтому при покупке трехкомнатной квартиры в районе Юдинский вы получаете подземную парковку в подарок. Разумно, комфортно, практично. Подберите свою квартиру вместе со специалистами нашего отдела продаж. Телефон 274-97-97.
3: ООО «СЗ Универсалстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября 2026 года. Полные правила и сроки проведения акции на сайте юдинский.рф.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
6: Зарядись энергией с «Жили Сити Рэй». Будь быстрым благодаря мощному турбомотору. Будь спокойным в просторном салоне с панорамной крышей. Жить в городе значит иметь автомобиль, который заряжает тебя энергией каждый день. «Жили Сити Рэй». Энергия города. Официальный дилер «Жили» в Красноярске. Автоцентр ВСК. Котельниково, 11. Автоцентр ВСК. Ближе к людям. Панорамная крыша и интеллектуальные ассистенты доступны не во всех комплектациях. Не оферта.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
8: Сайт bunker919.ru.
9: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
10: Познакомьтесь, это «Практика». Красноярская клиника стоматологической имплантации. Мы представляем все виды стоматологических услуг. Лечение зубов, имплантация, протезирование. Мы работаем быстро, качественно и по разумной цене. Здоровье и время наших пациентов для нас превыше всего. Именно поэтому нам доверяют сотни красноярцев и жителей края. Стоматологическая клиника «Практика». Молокова, 50. Телефон в Красноярске. 2-760-761. 2-760-761. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение.
3: Навигатор. 7 часов 32 минуты в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антрегуа.
3: Здрасте.
4: Всем привет. Так, ну, еще раз, значит, хочется напомнить о том, что спойлеры никто не любит, да, и не нужно никогда этим грешить. И тем более, если вы, допустим, окей, кто-то согласился, вы ему рассказываете, проследите за тем, чтобы вокруг не было большого количества людей, потому что им это явно не понравится. А какая ситуация, значит, в Аргентине произошла? Там в кинотеатре, ну, видимо, возле зала,
3: заспойлерили финал чемпионата мира, прикинь.
4: И сейчас причем такие, короче,
3: чел. Ну не рассказывай.
4: Ну почти. Там, значит, парень посмотрел Человека-паука нового и стал рассказывать своей подруге, значит, типа, вот что он там увидел. Люди такие, стоп, ты что делаешь? Они, видимо, только на сеанс собирались идти.
3: Это некрасиво.
4: Они, естественно, немножечко наваляли этому человеку. Не, пауку, он не смог им дать отпор за то, что он вот, значит, это сделал. Прям там такая довольно серьезная драка, они жестко прям есть.
3: Не, ну, если бы мне кто-нибудь рассказал, что было в Человеке-пауке, я бы не расстроился, потому что я как-то не планирую его смотреть.
4: А, ну...
3: На самом деле. И такой, типа, я вот вчера сел смотреть рассказ о пятой фазе, что было в пятой фазе Marvel, вот, а там, ну, как бы ты смотришь и такой... Что происходит вообще? Из всего, что было, я смотрел только сериал «Локи», и, по-моему, все. Вот, по-моему, вот, да.
4: Но я обычно, на самом деле, мне что-то расскажут, и я, например, это как-то себе представляю, но я же вижу по-другому, как это люди сняли, поэтому я обычно забываю, что я там себе понапридумывала, и мне в целом особо не волнует. То есть я все равно восхищаюсь тем, что вижу на экране потом, даже если я знаю, что сейчас произойдет. Иногда, может быть, даже предвосхищение такое, оно больше меня интересует и мотивирует. Но все равно, знаешь, ну, я не знаю, как с чем, как... Я не знаю даже с чем. Ну, шестое чувство, например, смотришь, и тебе сразу бы сказали, но ты же наверняка по-другому бы смотрел немножечко этот фильм.
3: Ну да.
4: Я, во-первых, только через 10 лет поняла, в чем там суть. Начнем с этого.
3: Или, например, вот, да, мой один из моих любимых фильмов.
4: Ну, пожалуйста,
3: там тоже,
4: ну,
3: да?
4: Не надо.
3: Ты сразу, ну, если я расскажу концовку, ну, какой смысл?
4: Ну, вообще.
3: Там процесс, то есть.
4: Ну, да.
3: А сейчас
4: важно.
3: Я такие, а что за... Какой у него любимый... Ну, это не мой любимый фильм. Это... Нет.
4: Друзья, кто слушает наши эфиры постоянно, вы поняли, я знаю, вы все поняли.
3: Они скажут, ну, по-человечески прошу, не надо рассказывать.
4: Я каждый раз умоляю.
3: Ой, нормальный фильм. Два раза смотрел. По собственному желанию. Вот.
4: Что очень характерно, Никита, это многое тебе говорит, честное слово.
3: Давай про приятное, про еду.
4: Давай.
3: Значит, тут британец, опять же, это рекорд, съел 15 рыбных палочек за одну минуту.
4: Ну, пока неплохо. Вроде.
3: За это достижение вот, его внесли в книгу рекордов Гиннесса. 15 рыбных палочек за одну минуту.
4: Ну, не знаю. Ну, вот, а тебе хотелось бы запомниться людям навсегда вот тем, что ты съел 15 рыбных палочек за минуту?
3: А не факт, что он вообще запомнится людям, понимаешь? Ну. Он где-то будет вот в одном из томов этой книги рекордов Гиннесса, ну, а вот. Люди же вряд ли такие смотрят. Ну, вот, будут спрашивать. Человек уже старый такой, ему там правнуки придут, скажут, расскажи о великих людях твоего времени. Он такой, вот был Лионель Месси, Стивен Хокинг и Натан Дэвис. Типа, а он что сделал? 15 рыбных палочек? Съел за минуту, но вряд ли такое вообще может. Вряд ли такое может быть.
4: Ну, я просто не понимаю, а есть какие-то вообще границы у книги рекордов Гиннесса? Ну, вот есть какие-то рекорды, которые она не принимает, например?
3: Мне, мне кажется, нет. Все, что рекорд, все туда.
4: Ну, так это не знаю. Мне кажется, все может быть рекордом тогда.
3: Нет предела совершенству. Кто-то в следующем году съест 16, понимаешь?
4: А ведь такие люди будут. Что самое-то забавное.
3: И кто-то видит эту новость,
4: будет.
3: И он завидует, понимаешь?
4: Да,
3: как в фильме «Престиж», знаешь, он такой. Ну, мы еще посмотрим.
4: Еще посмотрим, кто. Я и готовлюсь, и просто начинаю.
3: Музыка
4: готовить.
3: Из Рокки, да. Играет там, готовит, бьет, короче, грушу в виде рыбной палочки. Тудун-тун. Готовится.
4: Ой.
3: Так что тренируйтесь, ставьте рекорды.
2: Навигатор. Продолжайте движение. Навигатор.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Красноярск! Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка».
3: 6+.
4: Одна оправа хорошо, а две еще лучше. Только в августе в оптиках от сети «Губернские аптеки» скидка 40% на вторую оправу. Порадуйте полезной покупкой не только себя, но и своих близких. Адреса оптик ищите в 2GIS.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-9909.
8: Знали бы вы, как порой нелегко приходится владельцам Джили. Эти постоянные вопросы друзей и знакомых.
9: О, а это что за кнопка?
10: А сколько он ест?
9: А он точно самый безопасный?
10: Он и это может?
11: Да ну, не верю.
12: Так и хочется иногда сказать. Да пойдите уже и возьмите свой Джили в автоцентре ВСК.
13: Новые автомобили Джили. Проверено дорогами и автовладельцами.
12: И да, там точно ответят на все ваши вопросы.
13: Потому что автоцентр ВСК ближе к людям. На Котельниково 11.
14: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.45 в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Троегубова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, вот мы, значит, рассказываем про разные популярные видео, которые в социальных сетях, там, да, в интернетах этих появляются. А тут тоже одно видео набирает популярность, уже произошедшее в Красноярске. Вот когда жарко, вот что хочется?
3: Попить, окунуться.
4: Да, попить, охладиться каким-то. Да. Ну и, наверное, как-то снять лишнюю одежду, да, потому что она иногда бывает жаркая.
3: Да.
4: Вот тут, значит, некий мужчина, ну, перестарался с этим делом, честно говоря. И абсолютно голый ходил вдоль Рыгинского проезда на острове отдыха. Его засняли на видео, он идет такой, да, чудесный денек. Причем это было... ну, если я не ошибаюсь, это
3: великолепно,
4: было...
3: если не ошибаюсь.
4: Нет, там, кстати, на видео все прикрыто, поэтому вы не подумайте, там
3: заблюрено.
4: Невозможно, да, рассмотреть, насколько это было замечательно. Но, по-моему, он гулял вчера.
3: А, да?
4: Возможно, как будто он хотел, рассчитывал на некую встречу, но она, видимо, не произошла.
3: Ну, ему ждал ту самую.
4: Ту самую.
3: Хотел...
4: Ну, того самого, конечно, ну, ладно. Непонятно, в общем, никаких подробностей. Никто не вычислил, в общем, что это за человек. А у меня, кстати, несколько человек живут в районе Белых Роз. Я буду, у меня они гуляли.
3: А ты подозреваешь, что они могли бы так сделать?
4: Ну, у меня есть пара таких знакомых, которые... Ну,
3: может, они тебя ждали? Такие вдруг, вот сейчас Анька пойдет? Да? И тут я такой. И тут ходьба, вот это вот все.
4: Да, ну, чуваки, я...
3: Под биджиз. Великолепно.
4: Я была в другом месте. Ну, короче, вот, бойтесь, люди уже даже перестали плащи носить.
3: Ну, совсем уже.
4: Совсем уже.
3: У нас пропал дух авантюризма, мы перестали носить плащи.
4: Раньше хотя бы какой-то был, как это называется, интрига какая-то была.
3: Перформанс.
4: А сейчас что? Вот тут и идет он.
3: Нет, это уже не то.
4: Ну, не надо, потому что ему грозит до 10 суток ареста.
3: Да, это административка.
4: Это административка.
3: Извините. Вот обычно же, когда человек устраивается на работу, сколько времени должно пройти, чтобы он пошел в отпуск? По-моему, полгода.
4: Да, через полгода можно.
3: Все, забываем. Здесь просто ролевая модель любого зумера. Новый премьер-министр Британии ушел в отпуск через 2 недели после назначения.
4: Ну, а что 2 недели премьер-министром отработал? Это сложно вообще-то.
3: Энди Бернем вступил в должность 20 июля, а теперь с семьей в отпуск уехал. Куда и на какой срок, не раскрываю, да. Парламент не заседает, но правительство в обычном режиме работает. Ну, такое, все, я поехал.
4: Что-то как-то вы какие-то скучные, короче. Я поехал развеюсь маленько.
3: Ну, а что нет?
4: Не, а почему реально нет? Я не вижу никаких минусов у данного события.
3: У нас вообще-то есть король. Давайте,
4: давайте как-то вот в той стороне будет работать. Да, я что сразу? Я тут свои дела сделал.
3: Я 2 недели свои, честно, все.
4: Да.
3: Я с документами
4: все
3: разобрался.
4: Там он на подписи не лежат. Все, ну, что подписал?
3: С ТРМ-ки все готово.
4: И кот где-то ходит, вот он без выходных. К нему все вопросы, пожалуйста. Где там он у них?
3: Извините.
4: Вот, все, я отдохну и вернуть потом. И улетел.
3: Нормальный план у человека.
4: Да я вообще не вижу проблем никаких. Ну, его же отпустили, это же, ну, согласовали, что он ушел в отпуск. Это же, ну, кто-то там, это же по согласованию все происходит.
3: Ну, премьер-министр государства, извините.
4: Да, они такие, ну...
3: Ладно, он еще отпускные получил, наверное.
4: Ну, кстати, да, еще не... Еще зарплату первую не получил, а
3: отпускные уже
4: были.
3: Нет, там аванс пришел.
4: А, блин.
3: Наверное, я не знаю, как это там работает.
4: А какие у них точно так же, как у нас, один в один.
3: Да, ну, наверное, там плюс-минус одинаково везде. Вот, мы тоже отправляемся, но не в отпуск, а всего лишь до завтра. Поэтому встречаемся в среду в 5 вечера здесь, в антипробочном шоу «Навигатор». Все, пока.
4: Пока.
5: Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. Операторы связи начали блокировать звонки юридических лиц без маркировки и массовые автоматические вызовы, на которые не заключены договоры. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник на рынке. Как отмечает газета, с 1 сентября 2025 года вступили в силу новые требования об обязательной маркировке вызовов от юрлиц. По замыслу авторов инициативы, мера должна защитить граждан от мошенников, которые часто маскируются под легальный бизнес. Сайты некоторых российских банков перестали открываться в зарубежных браузерах после перехода на российские сертификаты безопасности. Речь идет в частности о сайтах ВТБ, Сбера, Альфа-банка, Россельхозбанка, Уралсиба, Промсвязьбанка и Банка Санкт-Петербург. При этом они продолжают работать в Яндекс.Браузере, где поддержка российских сертификатов встроена, сообщает РБК. В Госдуму внесен проект о возможности туристов направлять претензии турагентствам, пишет ТАСС. Предлагается закрепить право туристов обращаться с претензией к качеству услуг, а также с требованием о возмещении убытков, причиненных действиями турагента. Подать претензию можно будет не позднее 20 дней со дня окончания действия заключенного между туристом и турагентом договора. В Красноярске с 23 часов 14 августа до 23 часов 16 августа отключат холодную воду. Профилактика пройдет на водозаборах Гремячий Лог и острова Казачий. Изначально ее планировали на 7-9 августа, но перенесли из-за просьб подрядчиков. Без холодной воды останутся жители Октябрьского района, а также части Центрального, Железнодорожного и Советского районов. В зону отключения также попадают поселки Бугачева, Минина, Солонцы и Шамани. Узнать, попадает ли ваш дом под отключение, можно на интерактивной карте Краскома или в своей управляющей компании. Красноярцы смогут выбрать удобный участок для голосования на сентябрьских выборах. Уже стартанул прием заявлений по механизму «Мобильный избиратель». Он позволяет проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Законодательного собрания Красноярского края там, где избирателю будет удобно находиться 18, 19 и 20 сентября. Подать заявление можно до 14 сентября через территориальные избирательные комиссии, МФЦ или портал госуслуги. С 9 по 14 сентября оформить его также можно в любой участковой избирательной комиссии, пишут Горновости. И о валюте. Доллар 80.07, евро 91.96. Алина Старцева, служба информации.
5: Лето – это кайф, ну и хватит об этом. Ведь каждый знает, что такое лето.
6: Климат-контроль
0: на 96.2 FM.
7: Завтра, в среду, 5 августа, в Красноярске пасмурно. Осадков не ожидается. Ветер от 3 до 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 29.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
9: Комфортная жизнь складывается из деталей. Из того, как выглядит подъезд, наличие парковки и магазинов у дома, красивого вида с лоджии, уютной зоны отдыха на террасе и близости к природе. Жилой комплекс «Дивные дали». Забота о вас в каждой детали. Отдел продаж 217-80-50. ГСК «Спецстрой».
10: Застройщик «Сазальянс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.

0: рекламу.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: Арт-бетон. Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Про здоровье.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор выпуска ООО «Практика». Стоматологическая клиника «Практика». Лечите зубы качественно, а не на ощупь. Многие процедуры требуют детальной точности, а не лечения вслепую. Компьютерная томография, в отличие от обычного рентгена, делает объемную модель челюсти и позволяет увидеть скрытый кариес, воспаление у корня, количество каналов и правильно спланировать сложные процедуры. Беспокоитесь об облучении? Не стоит. Всего 15 секунд минимальной лучевой нагрузки, и у врача уже полная картина вашего здоровья. Доверьте восстановление своих зубов стоматологической клинике «Практика». Записывайтесь на прием по телефону 2-760-761 или на официальном сайте практика-стом.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
3: Водолей обновляет экспозицию. Скидки до 70% и эксклюзивные акции от партнеров. Честная выгода до 70% от Водолей. Акция действует с 1 по 31 августа. ООО «Водолей Трейд». ОГРН 110-246-80-30-345.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: You're listening to Bonsai Basic Beats. Every week, your favorite tunes in the mix.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки были.
6: Ассаламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: За вкусным далеко ходить не нужно. «Вкусные точка» в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. «Вкусно» и точка. 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Радио. Красноярск ФМ.

0: Красноярск.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
0: Красноярск.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио. Красноярск ФМ.

0: В Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Красноярский час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: рекламу.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
4: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: программы.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: Радио «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки.

0: А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный. 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
2: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM. 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись. Давай.

0: Пока город только просыпается, вы уже оголодали, только просыпаетесь, кофе или что-нибудь завтрак во вкусной штучке. Круглосуточная автораздача, Красноярский начинает работать. А в приложении можно копить бонусы и менять их нелюбимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803. I went deaf on the bitch.

0: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точке». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2...